0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: У микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Президент Черногории Яков Милатович во вторник прибудет в Словакию с двухдневным официальным визитом. В ходе переговоров с президентом Словакии Петером Пеллегрини стороны обсудят развитие двусторонних отношений, расширение экономического сотрудничества, поддержку европейской интеграции Черногории, а также вопросы региональной и международной безопасности. В администрации словацкого президента подчеркнули, что это будет первая поездка Милатовича в Словакию после его избрания в 2023 году и первый официальный визит черногорского лидера в страну с 2021 года. Президент Словакии Петер Пеллегрини принял участие в традиционном памятном походе между партизанскими селами Златна и Скицов, посвященном годовщине словацкого национального восстания. Он заявил, что именно эти места хранят память не только о жестокости фашизма, оставившего после себя сожженные села и гибель мирных жителей, включая женщин и детей, но и о мужестве словаков, которые с оружием в руках выступили против оккупантов, а местные жители помогали борцам за свободу. Министр образования Томаш Друкер сообщил, что уже на следующей неделе правительство рассмотрит законопроект о защите от радикализации и подстрекательства к насилию, в который войдут и правила пользования социальными сетями для детей до 16 лет. По его словам, власти стремятся создать механизм, который действительно защитит несовершеннолетних. Будет соответствовать европейскому праву и позволит действовать согласно с другими странами ЕС, поскольку в одиночку небольшому государству трудно эффективно противостоять крупным технологическим компаниям. В понедельник, 24 августа, на правительственном уровне пройдет встреча акционеров компании ЕС, словацкой Явис и чешской ЧЕС, которые отвечают за подготовку нового ядерного блока в Ясловской Богунице. По словам министра сельского хозяйства Рихарда Такача, в переговорах примут участие представители всех ключевых сторон, включая, вероятно, министра экономики Денису Сакову. А одним из возможных итогов может стать заказ еще одной экспертной оценки стоимости 49% доли ЧЕС, которую словацкое правительство намерено выкупить. Тема вызвала и политическую полемику. Оппозиция раскритиковала как предполагаемую стоимость проекта, называя цифру в 15 миллиардов евро завышенной, так и состав руководства компании. При этом сам Такач подчеркнул, что для правящей коалиции сейчас главным приоритетом остается принятие государственного бюджета на следующий год, тогда как оппозиция предупреждает о серьезных рисках для финансовой устойчивости страны. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что правительство окажет помощь городам и селам, пострадавшим от непогоды, и при соответствующем обращении местных властей обеспечит им определенную форму компенсации. По его словам, кабинет следит за развитием ситуации и считает климатические изменения уже очевидной реальностью, к которой стране придется приспосабливаться и с которой нужно бороться. Профсоюз работников образования и науки Словакии требует обеспечить регулярный рост зарплат всем сотрудникам школьной системы и выделять на образование столько средств, чтобы страна приблизилась по доле расходов к более развитым государствам Евросоюза. Профсоюзы также ждут в новом учебном году конкретных шагов по повышению привлекательности профессии учителя, сокращению административной нагрузки и переводу финансирования всех работников образования полностью на государственный бюджет. В пятницу, 28 августа, жители Словакии смогут наблюдать частичное лунное затмение. Как ожидается, частичная фаза затмения начнется в 4:34 утра. Затемненная часть Луны приобретет красноватый оттенок, однако к этому времени небо уже будет становиться все более светлым, и до максимальной фазы затмения Луна в Словакии уже зайдет за горизонт. С сентября в детских садах Словакии вступят в силу новые правила оправдания отсутствия детей, для которых дошкольное образование является обязательным. Система будет работать в двух режимах – более строгом и более мягком. В первом случае родители смогут оправдать отсутствие ребенка максимум на 7 дней подряд и в общей сложности не более чем на 21 день за полугодие. А во втором справка от врача не потребуется, если ребенок пропустил сад до 7 дней подряд, максимум 14 дней в месяц и 21 день за 2 последовательных месяца.
0: Тема дня.
1: Нефтеперерабатывающая компания «Словнафт» и государственный теплоэнергетический холдинг «МХ Тепларинский холдинг», работающий в сфере централизованного теплоснабжения, подписали меморандум о сотрудничестве. Речь идет о будущих поставках тепла из нового центра энергетической утилизации отходов, сокращенно ЦЭЗО. Этот объект планируют построить на территории действующего промышленного комплекса нефтеперерабатывающего завода «Словнафт» в Братиславском районе Волчье Горло. После запуска он должен заменить нынешнюю установку по сжиганию нефтяных шламов, которая работает еще с 70-х годов прошлого века. Первые поставки тепла могут начаться в 2030-2031 году. Сейчас «Словнафт» уже является стабильным поставщиком тепла для государственного теплоэнергетического холдинга. Посредством существующей инфраструктуры компания в среднем поставляет около 100 тысяч мегаватт-часов тепла в год. В будущем этот объем может быть замещен теплом, который будут получать за счет энергетической переработки отходов. Согласно расчетам, ЦЭЗО сможет ежегодно додавать от 85 до 160 тысяч мегаватт-часов тепла. Это примерно от 15 до 30% нынешнего потребления в системе Братислава-Восток, которая снабжает теплом городские районы Старое Место, Новое Место и Ружинов. Глава «Словнафта» Марий Ксенкович заявил, что проект способен одновременно помочь в решении сразу трех задач. Речь идет об использовании неперерабатываемых отходов для производства тепла и электроэнергии, снижении зависимости от ископаемого топлива и сокращении объемов захоронения отходов на полигонах. По его словам, подписанный меморандум подтверждает, что у проекта есть практическое применение, и он может быть полезен и промышленности, и жителям Братиславы. В МХ «Тепларинский холдинг» со своей стороны подчеркивают, что заинтересованы не только в расширении круга поставщиков тепла, но и в снижении расходов на отопление, а также в постепенном отказе от зависимости от ископаемого топлива. Там отмечают, тепло, полученное из неперерабатываемых отходов, может стать стабильным источником энергии и создать условия для долгосрочной ценовой устойчивости для домашних хозяйств столицы Словакии. Новый центр будет перерабатывать неперерабатываемые коммунальные, промышленные и жидкие отходы, включая шламы, и вырабатывать из них тепло и электроэнергию. Проектная мощность составит 220 тысяч тонн отходов в год. Заявлено, что на объекте будут использоваться современные технологии, соответствующие лучшим доступным техническим решениям. «Словнафт» входит в международную группу компаний «МОЛ» и является ядром крупного нефтеперерабатывающего и нефтехимического объединения. Компания перерабатывает нефть на одном из самых технологически сложных нефтеперерабатывающих заводов Европы и управляет крупнейшей сетью автозаправочных станций в Словакии. МХ «Тепларинский холдинг», созданный в 2022 году, объединяет деятельность шести государственных теплоэнергетических компаний в разных городах страны. Компания ежегодно производит около 2600 гигаватт-часов тепла и 650 гигаватт-часов электроэнергии. Ее услуги охватывают примерно 320 тысяч домохозяйств и около миллиона жителей. Таким образом, речь идет не просто о новом промышленном объекте, а о проекте, который должен соединить задачи экологии, энергетики и городского теплоснабжения. Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствует Владимир Веселов, Абдулани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. 29 августа исполнится 500 лет со дня битвы при Мохаче, судьбоносного сражения, в результате которого Венгрия, последнее европейское государство, покоренное османами, почти на 4 столетия фактически прекратило свое существование, став частью Османской и Австрийской империи. Сегодня мы расскажем об этом событии. Музыку, которая будет звучать в нашей сегодняшней программе, для нас, как всегда, подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия International.
2: «29 августа исполнится 500 лет со дня битвы при Мохаче. Событие, которое существенно повлияло на историю Центральной Европы. Особенно остро ее последствия ощутили страны, связанные с Венгерским королевством, включая нынешние Австрию и Польшу. После поражения венгерского войска территория Словакии оказалась на рубеже между Османской империей и владениями Габсбургов, а также Трансильванией. О том, как битва при Мохаче повлияла на развитие нашего региона, вы узнаете в следующем материале, подготовленном сотрудницей немецкой редакции Международного радио Словакии Марикой Анташевой. Когда Денис Хаберланд вместе с коллегами искал следы исламского искусства в Словакии, он наткнулся на весьма примечательные экспонаты. Куратора коллекции прикладного искусства, дизайна и архитектуры Словацкой национальной галереи заинтересовала, например, казула, хранящаяся в Словацком национальном музее в Мартине, литургическое облачение католического священника, сшитое из османской ткани. Денис Хаберланд и Мартин Чичо являются кураторами выставки «Мохач 500СК. Картина османского присутствия», которую Словацкая национальная галерея подготовила в Зволинском замке. Этот замок, как одна из ренессансных крепостей, охранял богатство горнодобывающих городов Центральной Словакии. Выставка знакомит посетителей с историческим периодом, последовавшим за битвой при Мохаче, когда на территории Венгерского королевства в 16-17 веках сталкивались два мира – христианская Европа и Османская империя. Историк военно-исторического института Михал Духонь напоминает, что еще в 15 веке Венгрия была способна сдерживать османскую экспансию. Однако после восшествия Ягеллонов на престол оборона страны уже не была столь эффективной. Не хватало средств на достаточное число воинов, которые могли бы охранять границы, поясняет Михал Духонь.
3: Напрямь к тому же, стала эта страна мала некий потенциал воинский.
1: Страна все еще располагала определенным военным потенциалом. В Венгрии можно было собрать примерно от 50 до 60 тысяч человек, которые в принципе могли бы защищать страну от турок. Но в действительности реализовать это число так и не удалось. Не получилось использовать и потенциал простых людей, мобилизовать крестьян. Такая попытка, предпринятая в 1514 году, привела к крупному восстанию, после чего ни монарх, ни знать уже не были заинтересованы в том, чтобы когда-либо вооружать крестьян. Османская империя в то время уже была мировой державой. Она простиралась от Египта до Персии и располагала огромными ресурсами, как финансовыми, так и материальными. По оценкам, общий потенциал османского войска составлял от 170 до 180 тысяч человек. Из них 40 тысяч солдат были сосредоточены в приграничных крепостях по всей империи. И все же османская армия смогла подойти к Мохачу, имея в своем составе 80 тысяч воинов. Она имела явное превосходство над венгерской армии, которая насчитывала около 29-30 тысяч человек.
2: В битве при Мохаче 29 августа 1526 года столкнулись две разные военные стратегии.
3: Ким угорская армада уточила посредством тяжкой язды.
1: Венгерская армия атаковала с помощью тяжелой конницы, всадников в доспехах, наносивших основной удар. Он должен был сокрушить османские позиции и обратить неприятеля в бегство. Против нее стояла османская армия, ядро которой составляли профессиональные воины янычары. Янычар набирали посредством так называемого налога крови – девширме. Это были христианские дети или христианские пленники-рабы, которых воспитывали в исламской вере. Они были организованы, прекрасно обучены и на момент битвы при Мохаче вооружены огнестрельным оружием – аркебузами. Это было огромным преимуществом. Еще одним преимуществом была отлично сосредоточенная и подготовленная артиллерия, которой располагала османская армия. Благодаря этому ей удалось остановить и рассеять первую и вторую атаку венгерской конницы. Когда тяжелая конница перестала быть активной и боеспособной, она обратилась в бегство, и на поле боя осталась лишь венгерская пехота. Хотя она и была профессиональной, противостоять превосходству огнестрельного оружия не смогла. Именно там венгерское войско понесло самые большие потери.
2: Значительную часть венгерской пехоты

0: один из командующих венгерской армии вместе с Палом Томори привел около 1200 стрелков, вооруженных аркебузами. Они происходили главным образом из Тринчанского, Аравского, Турчанского, Лептовского и Спишского комитатов. Битва завершилась для венгерского войска катастрофическим поражением. Погибло от 14 до 18 тысяч бойцов. Почти вся венгерская артиллерия была уничтожена, тогда как потери османской стороны оценивались в 1200-1500 человек.
1: Зомрело 28 наивизнамнейших вельможов, 7 церковных годностаров.
2: Погибли 28 самых влиятельных магнатов и 7 церковных сановников. Хуже всего было то, что при бегстве с поля боя погиб сам монарх. Он утонул в разлившемся ручье, потому что был одет в тяжелые доспехи, и даже адъютантам не удалось его спасти. Сами османы во главе с султаном Сулейманом не верили, что те, с кем они сражались, и были всей венгерской армией. Им все еще казалось, что подойдет еще какое-то войско. Поэтому они оставались и выжидали на поле боя. Тем самым они одновременно подтверждали свою победу. Одним из важных последствий битвы стало то, что султан Сулейман, командующий османской армией, без боя занял Буду, столицу Венгрии.
0: После того, как османы овладели Будой и Эстергомом, венгерское королевство разделилось на три части. Северные и западные территории отошли к Габсбургам. Центр страны попал под османское управление, а восточная часть, примерно соответствующая территории нынешней Западной Румынии, стала вассалом Османской империи. Включение чешского и венгерского королевств в состав монархии Габсбургов одновременно означало, что в обороне от османов в большей степени стали участвовать и другие земли, подвластные Габсбургам. Продолжает Денис Габерланд.
3: В 1556 возникла в Вене так называемая Дворская воинская рада.
2: В 1556 году в Вене возник так называемый Придворный военный совет. Он отвечал за создание оборонительной линии, тянувшейся от Адриатического моря до румынского Сату-Маре. На территории нашей страны она проходила по линии Вена, Братислава, Комарна, Левицы, Кошице в направлении Трансильвании. Появлялись новые крепости, которые по приглашению Вены строили итальянские архитекторы, ренессансные фортификации, как укрепления, способные защитить от огня артиллерии. Крепости, возводившиеся между Веной и Будой в городах Новые Замки, Комарна, Левице, а позднее в Леопольдове, должны были охранять горнодобывающие районы. Это были современные звездообразные крепости, способные выдержать нападения имеющих значительное превосходство сил, так называемые фестунгштаты, то есть города-крепости. Кто владел этими крепостями, тот контролировал и обширную территорию вокруг них.
0: Облик крепостей в Новой замке Комарна и Врабле выставка «Мохач-500» передает с помощью цифровых реконструкций.
3: Зобразуются там разные исторические мапы, а 3D-модели этих певностей.
2: Там представлены различные исторические карты и 3D-модели этих крепостей. При этом у каждой крепости есть своя история. С помощью пульта управления посетители могут интерактивно выбирать разные ситуации и искать в пределах крепости или карты взаимосвязи, которые показаны в остроумной форме. На телевизионных экранах можно посмотреть видео, рассказывающие о некоторых антиосманских крепостях. Одно специальное видео посвящено Зволинскому замку с акцентом на эпоху османской экспансии. Еще один цифровой слой показывает город Зволин и замок на основе так называемой ведуты Виленберга 1599 года. На этой ведуте изображены поле, сад за огородом и двое землекопов. Над ними находится надпись «Турки». Они выполняли, помимо прочего, и сельскохозяйственные работы, так же, как и наши люди, когда попадали в плен к туркам и были обращены в рабство.
0: Из Эстергома османы предпринимали походы на север, в Верхнюю Венгрию, где грабили, убивали и уводили местных жителей в рабство. Пленные служили в армии или работали на полях и в домашних хозяйствах. Некоторые оставались на территориях, контролируемых османами. Других увозили в Константинополь, нынешний Стамбул, где они трудились в различных мастерских. В это время происходило взаимопроникновение османской и центральноевропейской культур.
3: Чи угорское королевство, чи самотная османская риша были риши, которые были вязнародные.
2: И венгерское королевство, и сама Османская империя были многонациональными державами. Османы проявляли относительную терпимость, например, в вопросах религии. Они использовали так называемый миллет, правовую

0: систему, позволявшую немусульманским народам и дальше исповедовать свою веру. Они признавали религии, основанные на Священном Писании. Разумеется, вместе с османами в Центральную Европу пришли новые фрукты, овощи, а также технологии в области военного дела, торговли и, прежде всего, художественного ремесла, в текстиле, изделиях из кожи и керамики. У османов была очень качественная керамика, заимствованная с Дальнего Востока, фактически из самого Китая. Это изникская керамика, несла геометрические или растительные мотивы, тюльпаны, яблоки. Позднее они начали появляться и в нашей народной керамике, особенно у габанов, которые селились главным образом на западе Словакии. Мы и на выставке показываем несколько керамических изразцов и сосудов, где османские мотивы переосмыслены в габанской керамике.
1: Посетители выставки в Зволинском замке могут увидеть более 200 экспонатов. Среди них картины, памятные медали, исторические печатные издания и реплика венгерской королевской короны, происходящие из 32 музеев, галерей, архивов и церковных собраний. Куратору Денису Габерланду, коренному жителю Братиславы, особенно близок так называемый «Кубок прешпорских стрелков» из коллекции музея города Братиславы.
0: На этот раз у нас представлена только его копия, потому что это очень ценный кубок. Прешпорские стрелки заказали его в Аугсбурге. Это серебряный кубок на трех ножках с крышкой, на которой стоит фигурка солдата. На корпусе кубка с одной стороны изображена ведута Прешпорка, то есть нынешней Братиславы, а с другой – ведута города Новой Замки, который в 1685 году вновь оказался в руках императора. Османский гарнизон был разбит, и новые замки были освобождены. В сражении за город принимали участие и прешпорские стрелки, которые в память об этом заказали себе этот кубок.
1: Период, последовавший за битвой при Мохаче, существенно повлиял на развитие территории нынешней Словакии. Примерно 150 лет здесь формировалась военная культура, связанная с защитой страны, отмечает историк Михаил Духонь.
0: На протяжении долгого времени, с большими или меньшими перерывами, эту территорию необходимо было защищать. В ее обороне участвовали многие иностранные государства, и не только посредством наемников. Можно сказать, что прекращение османского владычества в 17 веке, особенно после 1683 года, стало результатом совместной борьбы австрийских земель, чешских территорий и Польши. В этом освобождении участвовала значительная часть Центральной Европы. Это значит, что фактор иностранной поддержки здесь проявлялся очень заметно, и Европа смогла мобилизоваться.
1: После битвы при Мохаче территория нынешней Словакии стала буферной зоной между Османской империей и владениями Габсбургов. Братислава взяла на себя роль столицы Венгрии и оставалась ее экономическим центром. Особое значение имели прежде всего горнодобывающие города Центральной Словакии, чье богатство основывалось на добыче золота, серебра и меди. Османское влияние на нашей территории проявилось в самых разных предметах. Например, в виде валашки, которую использовали антигабсбургские повстанцы – куруцы в 17 и 18 веках. Валашку, этот небольшой топорик, носил при себе и самый знаменитый словацкий разбойник Юрай Янушек, прежде служивший в курутском войске. По легенде, после его казни она попала в руки семьи Сентиваньи. Затем реликвию передали Венгерскому национальному музею в Будапеште, который позднее подарил ее Словацкому национальному музею. Сегодня она является частью выставки «Мохач 500СК» в Зволинском замке, где посетители могут увидеть ее до 25 октября. Мотив турецких набегов на территорию современной Словакии нашел свое отражение в творчестве многих литераторов. К числу самых известных произведений относится поэма «Само Халубки» Турчин Поничан, в которой автор запечатлел личную трагедию одной семьи на фоне войны. По-своему эту историческую тему переосмыслили Яро Филипп, Милан Ласица и Юлиус Сатинский, когда с присущими им юмором и сатирой перенесли ее в современность.

Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулани Арут и автор и ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы, счастливо!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Микрофон Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Президент Черногории Яков Милатович во вторник прибудет в Словакию с двухдневным официальным визитом. В ходе переговоров с президентом Словакии Петером Пеллегрини стороны обсудят развитие двусторонних отношений, расширение экономического сотрудничества, поддержку европейской интеграции Черногории, а также вопросы региональной и международной безопасности. В администрации словацкого президента подчеркнули, что это будет первая поездка Милатовича в Словакию после его избрания в 2023 году и первый официальный визит черногорского лидера в страну с 2021 года. Президент Словакии Петер Пеллегрини принял участие в традиционном памятном походе между партизанскими селами Златна и Скицов, посвященном годовщине словацкого национального восстания. Он заявил, что именно эти места хранят память не только о жестокости фашизма, оставившего после себя сожженные села и гибель мирных жителей, включая женщин и детей, но и о мужестве словаков, которые с оружием в руках выступили против оккупантов, а местные жители помогали борцам за свободу. Министр образования Томаш Друкер сообщил, что уже на следующей неделе правительство рассмотрит законопроект о защите от радикализации и подстрекательства к насилию, в который войдут и правила пользования социальными сетями для детей до 16 лет. По его словам, власти стремятся создать механизм, который действительно защитит несовершеннолетних. Будет соответствовать европейскому праву и позволит действовать согласно с другими странами ЕС, поскольку в одиночку небольшому государству трудно эффективно противостоять крупным технологическим компаниям. В понедельник, 24 августа, на правительственном уровне пройдет встреча акционеров компании ЕС, словацкой Явис и чешской ЧЕС, которые отвечают за подготовку нового ядерного блока в Ясловской Богунице. По словам министра сельского хозяйства Рихарда Такача, в переговорах примут участие представители всех ключевых сторон, включая, вероятно, министра экономики Денису Сакову. А одним из возможных итогов может стать заказ еще одной экспертной оценки стоимости 49% доли ЧЕС, которую словацкое правительство намерено выкупить. Тема вызвала и политическую полемику. Оппозиция раскритиковала как предполагаемую стоимость проекта, называя цифру в 15 миллиардов евро завышенной, так и состав руководства компании. При этом сам Такач подчеркнул, что для правящей коалиции сейчас главным приоритетом остается принятие государственного бюджета на следующий год, тогда как оппозиция предупреждает о серьезных рисках для финансовой устойчивости страны. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что правительство окажет помощь городам и селам, пострадавшим от непогоды, и при соответствующем обращении местных властей обеспечит им определенную форму компенсации. По его словам, кабинет следит за развитием ситуации и считает климатические изменения уже очевидной реальностью, к которой стране придется приспосабливаться и с которой нужно бороться. Профсоюз работников образования и науки Словакии требует обеспечить регулярный рост зарплат всем сотрудникам школьной системы и выделять на образование столько средств, чтобы страна приблизилась по доле расходов к более развитым государствам Евросоюза. Профсоюзы также ждут в новом учебном году конкретных шагов по повышению привлекательности профессии учителя, сокращению административной нагрузки и переводу финансирования всех работников образования полностью на государственный бюджет. В пятницу, 28 августа, жители Словакии смогут наблюдать частичное лунное затмение. Как ожидается, частичная фаза затмения начнется в 4:34 утра. Затемненная часть Луны приобретет красноватый оттенок, однако к этому времени небо уже будет становиться все более светлым, и до максимальной фазы затмения Луна в Словакии уже зайдет за горизонт. С сентября в детских садах Словакии вступят в силу новые правила оправдания отсутствия детей, для которых дошкольное образование является обязательным. Система будет работать в двух режимах – более строгом и более мягком. В первом случае родители смогут оправдать отсутствие ребенка максимум на 7 дней подряд и в общей сложности не более чем на 21 день за полугодие. А во втором справка от врача не потребуется, если ребенок пропустил сад до 7 дней подряд, максимум 14 дней в месяц и 21 день за 2 последовательных месяца.
0: Тема дня.
1: Нефтеперерабатывающая компания «Словнафт» и государственный теплоэнергетический холдинг «МХ Тепларинский холдинг», работающий в сфере централизованного теплоснабжения, подписали меморандум о сотрудничестве. Речь идет о будущих поставках тепла из нового центра энергетической утилизации отходов, сокращенно ЦЭЗО. Этот объект планируют построить на территории действующего промышленного комплекса нефтеперерабатывающего завода «Словнафт» в Братиславском районе Волчье Горло. После запуска он должен заменить нынешнюю установку по сжиганию нефтяных шламов, которая работает еще с 70-х годов прошлого века. Первые поставки тепла могут начаться в 2030-2031 году. Сейчас «Словнафт» уже является стабильным поставщиком тепла для государственного теплоэнергетического холдинга. Посредством существующей инфраструктуры компания в среднем поставляет около 100 тысяч мегаватт-часов тепла в год. В будущем этот объем может быть замещен теплом, который будут получать за счет энергетической переработки отходов. Согласно расчетам, ЦЭЗО сможет ежегодно додавать от 85 до 160 тысяч мегаватт-часов тепла. Это примерно от 15 до 30% нынешнего потребления в системе Братислава-Восток, которая снабжает теплом городские районы Старое Место, Новое Место и Ружинов. Глава «Словнафта» Марик Сенкович заявил, что проект способен одновременно помочь в решении сразу трех задач. Речь идет об использовании неперерабатываемых отходов для производства тепла и электроэнергии, снижении зависимости от ископаемого топлива и сокращении объемов захоронения отходов на полигонах. По его словам, подписанный меморандум подтверждает, что у проекта есть практическое применение, и он может быть полезен и промышленности, и жителям Братиславы. В МХ «Тепларинский холдинг» со своей стороны подчеркивают, что заинтересованы не только в расширении круга поставщиков тепла, но и в снижении расходов на отопление, а также в постепенном отказе от зависимости от ископаемого топлива. Там отмечают, тепло, полученное из неперерабатываемых отходов, может стать стабильным источником энергии и создать условия для долгосрочной ценовой устойчивости для домашних хозяйств столицы Словакии. Новый центр будет перерабатывать неперерабатываемые коммунальные, промышленные и жидкие отходы, включая шламы, и вырабатывать из них тепло и электроэнергию. Проектная мощность составит 220 тысяч тонн отходов в год. Заявлено, что на объекте будут использоваться современные технологии, соответствующие лучшим доступным техническим решениям. «Словнафт» входит в международную группу компаний «МОЛ» и является ядром крупного нефтеперерабатывающего и нефтехимического объединения. Компания перерабатывает нефть на одном из самых технологически сложных нефтеперерабатывающих заводов Европы и управляет крупнейшей сетью автозаправочных станций в Словакии. МХ «Тепларинский холдинг», созданный в 2022 году, объединяет деятельность шести государственных теплоэнергетических компаний в разных городах страны. Компания ежегодно производит около 2600 гигаватт-часов тепла и 650 гигаватт-часов электроэнергии. Ее услуги охватывают примерно 320 тысяч домохозяйств и около миллиона жителей. Таким образом, речь идет не просто о новом промышленном объекте, а о проекте, который должен соединить задачи экологии, энергетики и городского теплоснабжения. Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствует Владимир Веселов, Абдулани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. 29 августа исполнится 500 лет со дня битвы при Мохаче, судьбоносного сражения, в результате которого Венгрия, последнее европейское государство, покоренное османами, почти на 4 столетия фактически прекратило свое существование, став частью Османской и Австрийской империи. Сегодня мы расскажем об этом событии. Музыку, которая будет звучать в нашей сегодняшней программе, для нас, как всегда, подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия International.
2: «29 августа исполнится 500 лет со дня битвы при Мохаче. Событие, которое существенно повлияло на историю Центральной Европы. Особенно остро ее последствия ощутили страны, связанные с Венгерским королевством, включая нынешние Австрию и Польшу. После поражения венгерского войска территория Словакии оказалась на рубеже между Османской империей и владениями Габсбургов, а также Трансильванией. о том, как битва при Мохаче повлияла на развитие нашего региона, вы узнаете в следующем материале, подготовленном сотрудницей немецкой редакции Международного радио Словакии Марикой Анташевой. Когда Денис Хаберланд вместе с коллегами искал следы исламского искусства в Словакии, он наткнулся на весьма примечательные экспонаты. Куратора коллекции прикладного искусства, дизайна и архитектуры Словацкой национальной галереи заинтересовала, например, казула, хранящаяся в Словацком национальном музее в Мартине, литургическое облачение католического священника, сшитое из османской ткани. Денис Хаберланд и Мартин Чичо являются кураторами выставки «Мохач 500СК. Картина османского присутствия», которую Словацкая национальная галерея подготовила в Зволинском замке. Этот замок, как одна из ренессансных крепостей, охранял богатство горнодобывающих городов Центральной Словакии. Выставка знакомит посетителей с историческим периодом, последовавшим за битвой при Мохаче, когда на территории Венгерского королевства в 16-17 веках сталкивались два мира – христианская Европа и Османская империя. Историк военно-исторического института Михаил Духонь напоминает, что еще в 15 веке Венгрия была способна сдерживать османскую экспансию. Однако после восшествия Ягеллонов на престол оборона страны уже не была столь эффективной. Не хватало средств на достаточное число воинов, которые могли бы охранять границы, поясняет Михаил Духонь.
3: Напрямую к тому же, стала эта страна мала некий потенциал воинский.
1: Страна все еще располагала определенным военным потенциалом. В Венгрии можно было собрать примерно от 50 до 60 тысяч человек, которые в принципе могли бы защищать страну от турок. Но в действительности реализовать это число так и не удалось. Не получилось использовать и потенциал простых людей, мобилизовать крестьян. Такая попытка, предпринятая в 1514 году, привела к крупному восстанию, после чего ни монарх, ни знать уже не были заинтересованы в том, чтобы когда-либо вооружать крестьян. Османская империя в то время уже была мировой державой. Она простиралась от Египта до Персии и располагала огромными ресурсами, как финансовыми, так и материальными. По оценкам, общий потенциал османского войска составлял от 170 до 180 тысяч человек. Из них 40 тысяч солдат были сосредоточены в приграничных крепостях по всей империи. И все же османская армия смогла подойти к Мохачу, имея в своем составе 80 тысяч воинов. Она имела явное превосходство над венгерской армии, которая насчитывала около 29-30 тысяч человек.
2: В битве при Мохаче 29 августа 1526 года столкнулись две разные военные стратегии.
3: Ким угорская армада уточила посредством тяжкой язды.
1: Венгерская армия атаковала с помощью тяжелой конницы, всадников в доспехах, наносивших основной удар. Он должен был сокрушить османские позиции и обратить неприятеля в бегство. Против нее стояла османская армия, ядро которой составляли профессиональные воины янычары. Янычар набирали посредством так называемого налога крови – девширме. Это были христианские дети или христианские пленники-рабы, которых воспитывали в исламской вере. Они были организованы, прекрасно обучены и на момент битвы при Мохаче вооружены огнестрельным оружием – аркебузами. Это было огромным преимуществом. Еще одним преимуществом была отлично сосредоточенная и подготовленная артиллерия, которой располагала османская армия. Благодаря этому ей удалось остановить и рассеять первую и вторую атаку венгерской конницы. Когда тяжелая конница перестала быть активной и боеспособной, она обратилась в бегство, и на поле боя осталась лишь венгерская пехота. Хотя она и была профессиональной, противостоять превосходству огнестрельного оружия не смогла. Именно там венгерское войско понесло самые большие потери.
2: Значительную часть венгерской пехоты составляли наемники из чешских земель. Историк считает ошибкой то, что их не удалось собрать в большем количестве. Дело в том, что битва началась раньше, чем на поле боя прибыли все подразделения. Не хватало, например, части хорватского войска, а также чешских и силезских отрядов, оставшихся на севере Венгрии. В оборону включились и несколько городов на территории нынешней Словакии. Прешов и Бардеев отправили не только солдат, но и пушки. Жупан Тренчина Дёрдь Заполяй, один из командующих венгерской армии, вместе с Палом Томори, привел около 1200 стрелков, вооруженных аркебузами. Они происходили главным образом из Тренчанского, Аравского, Турчанского, Лептовского и Спишского комитатов. Битва завершилась для венгерского войска катастрофическим поражением. Погибло от 14 до 18 тысяч бойцов. Почти вся венгерская артиллерия была уничтожена, тогда как потери османской стороны оценивались в 1200-1500 человек.
3: Zomrelo 28 najvýznamnejších veľmožov, 7 cirkevných hodnostárov.
1: Погибли 28 самых влиятельных магнатов и 7 церковных сановников. Хуже всего было то, что при бегстве с поля боя погиб сам монарх. Он утонул в разлившемся ручье, потому что был одет в тяжелые доспехи, и даже адъютантам не удалось его спасти. Сами османы во главе с султаном Сулейманом не верили, что те, с кем они сражались, и были всей венгерской армией. Им все еще казалось, что подойдет еще какое-то войско. Поэтому они оставались и выжидали на поле боя. Тем самым они одновременно подтверждали свою победу. Одним из важных последствий битвы стало то, что султан Сулейман, командующий османской армией, без боя занял Буду, столицу Венгрии.
2: После того, как османы овладели Будой и

0: Holland.
1: V roku 1556 vznikla vo Viedni tzv. Dvorská vojenská rada.
2: V 1556 году в Вене возник так называемый придворный военный совет. Он отвечал за создание оборонительной линии, тянувшейся от Адриатического моря до румынского Сату-Маре. На территории нашей страны она проходила по линии Вена, Братислава, Комарна, Левицы, Кошице в направлении Трансильвании. Появлялись новые крепости, которые по приглашению Вены строили итальянские архитекторы, ренессансные фортификации, как укрепления, способные защитить от огня артиллерии. Крепости, возводившиеся между Веной и Будой в городах Новый Замки, Комарна, Левице, а позднее в Леопольдове, должны были охранять горнодобывающие районы. Это были современные звездообразные крепости, способные выдержать нападение имеющих значительное превосходство сил, так называемые фестунгштаты, то есть города-крепости. Кто владел этими крепостями, тот контролировал и обширную территорию вокруг них.
0: Облик крепостей в Новой замке Комарна и Врабле выставка «Мохач-500» передает с помощью цифровых реконструкций.
1: Зобразуются там разные исторические мапы и 3D-модели этих певностей.
2: Там представлены различные исторические карты и 3D-модели этих крепостей. При этом у каждой крепости есть своя история. С помощью пульта управления посетители могут интерактивно выбирать разные ситуации и искать в пределах крепости или карты взаимосвязи, которые показаны в остроумной форме. На телевизионных экранах можно посмотреть видео, рассказывающие о некоторых антиосманских крепостях. Одно специальное видео посвящено Зволинскому замку с акцентом на эпоху османской экспансии. Еще один цифровой слой показывает город Зволин и замок на основе так называемой ведуты Виленберга 1599 года. На этой ведуте изображены поле, сад за огородом и двое землекопов. Над ними находится надпись «Турки». Они выполняли, помимо прочего, и сельскохозяйственные работы, так же, как и наши люди, когда попадали в плен к туркам и были обращены в рабство.
0: Из Эстергома османы предпринимали походы на север, в Верхнюю Венгрию, где грабили, убивали и уводили местных жителей в рабство. Пленные служили в армии или работали на полях и в домашних хозяйствах. Некоторые оставались на территориях, контролируемых османами. Других увозили в Константинополь, нынешний Стамбул, где они трудились в различных мастерских. В это время происходило взаимопроникновение османской и центральноевропейской культур.
1: Чи Угорское королевство, чи самотна Османская риша были риши, которые были вязнародные.
2: И Венгерское королевство, и сама Османская империя были многонациональными державами. Османы проявляли относительную терпимость, например, в вопросах религии. Они использовали так называемый миллет, правовую систему, позволявшую немусульманским народам и дальше исповедовать свою веру. Они признавали религии, основанные на священном писании. Разумеется, вместе с османами в Центральную Европу пришли новые фрукты, овощи, а также технологии в области военного дела, торговли и прежде всего художественного ремесла, в текстиле, изделиях из кожи и керамики. У османов была очень качественная керамика, заимствованная с Дальнего Востока, фактически из самого Китая. Эта изникская керамика несла геометрические или растительные мотивы, тюльпаны, яблоки. Позднее они начали появляться и в нашей народной керамике, особенно у габанов, которые селились главным образом на западе Славы. Мы на выставке показываем несколько керамических изразцов и сосудов, где османские мотивы переосмыслены в гаванской керамике.
0: Посетители выставки в Зволинском замке могут увидеть более 200 экспонатов. Среди них картины, памятные медали, исторические печатные издания и реплика венгерской королевской короны, происходящие из 32 музеев, галерей, архивов и церковных собраний. Куратору Денису Габерланду, коренному жителю Братиславы, особенно близок так называемый «Кубок прешпорских стрелков» из коллекции музея города Братиславы.
2: На этот раз у нас представлена только его копия, потому что это очень ценный кубок. Прешпорские стрелки заказали его в Аугсбурге. Это серебряный кубок на трех ножках с крышкой, на которой стоит фигурка солдата. На корпусе кубка с одной стороны изображена ведута Прешпорка, то есть нынешней Братиславы, а с другой ведута города Новой Замки, который в 1685 году вновь оказался в руках императора. Османский гарнизон был разбит, и новые замки были освобождены. В сражении за город принимали участие и прешпорские стрелки.

0: которые в память об этом заказали себе этот кубок.
1: Период, последовавший за битвой при Мохаче, существенно повлиял на развитие территории нынешней Словакии. Примерно 150 лет здесь формировалась военная культура, связанная с защитой страны, отмечает историк Михаил Духонь.
2: На
0: протяжении долгого времени, с большими или меньшими перерывами, эту территорию необходимо было защищать. В ее обороне участвовали многие иностранные государства, и не только посредством наемников. Можно сказать, что прекращение османского владычества в 17 веке, особенно после 1683 года, стало результатом совместной борьбы австрийских земель, чешских территорий и Польши. В этом освобождении участвовали значительная часть Центральной Европы. Это значит, что фактор иностранной поддержки здесь проявлялся очень заметно, и Европа смогла мобилизоваться.
1: После битвы при Мохаче территория нынешней Словакии стала буферной зоной между Османской империей и владениями Габсбургов. Братислава взяла на себя роль столицы Венгрии и оставалась ее экономическим центром. Особое значение имели прежде всего горнодобывающие города Центральной Словакии, чье богатство основывалось на добыче золота, серебра и меди. Османское влияние на нашей территории проявилось в самых разных предметах. Например, в виде валашки, которую использовали антигабсбургские повстанцы – куруцы в 17 и 18 веках. Валашку, этот небольшой топорик, носил при себе и самый знаменитый словацкий разбойник Юрай Янушек, прежде служивший в куруцком войске. По легенде, после его казни она попала в руки семьи Сентиваньи. Затем реликвию передали Венгерскому национальному музею в Будапеште, который позднее подарил ее Словацкому национальному музею. Сегодня она является частью выставки «Мохач-500СК» в Зволинском замке, где посетители могут увидеть ее до 25 октября. Мотив турецких набегов на территорию современной Словакии нашел свое отражение в творчестве многих литераторов. К числу самых известных произведений относится поэма «Само Халубки» Турчин Поничан, в которой автор запечатлел личную трагедию одной семьи на фоне войны. По-своему эту историческую тему переосмыслили Яро Филипп, Милан Ласица и Юлиус Сатинский, когда с присущими им юмором и сатирой перенесли ее в современность.
3: Я и же боже страх велики, падли турцы на поники, а не один, але два я, по

Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор и ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы, счастливо!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Микрофон Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Президент Черногории Яков Милатович во вторник прибудет в Словакию с двухдневным официальным визитом. В ходе переговоров с президентом Словакии Петером Пеллегрини стороны обсудят развитие двусторонних отношений, расширение экономического сотрудничества, поддержку европейской интеграции Черногории, а также вопросы региональной и международной безопасности. В администрации словацкого президента подчеркнули, что это будет первая поездка Милатовича в Словакию после его избрания в 2023 году и первый официальный визит черногорского лидера в страну с 2021 года. Президент Словакии Петер Пеллегрини принял участие в традиционном памятном походе между партизанскими селами Златна и Скицов, посвященном годовщине словацкого национального восстания. Он заявил, что именно эти места хранят память не только о жестокости фашизма, оставившего после себя сожженные села и гибель мирных жителей, включая женщин и детей, но и о мужестве словаков, которые с оружием в руках выступили против оккупантов, а местные жители помогали борцам за свободу. Министр образования Томаш Друкер сообщил, что уже на следующей неделе правительство рассмотрит законопроект о защите от радикализации и подстрекательства к насилию, в который войдут и правила пользования социальными сетями для детей до 16 лет. По его словам, власти стремятся создать механизм, который действительно защитит несовершеннолетних. Будет соответствовать европейскому праву и позволит действовать согласно с другими странами ЕС, поскольку в одиночку небольшому государству трудно эффективно противостоять крупным технологическим компаниям. В понедельник, 24 августа, на правительственном уровне пройдет встреча акционеров компании ЕС, словацкой Явис и чешской ЧЕС, которые отвечают за подготовку нового ядерного блока в Ясловской Богунице. По словам министра сельского хозяйства Рихарда Такача, в переговорах примут участие представители всех ключевых сторон, включая, вероятно, министра экономики Денису Сакову. А одним из возможных итогов может стать заказ еще одной экспертной оценки стоимости 49% доли ЧЕС, которую словацкое правительство намерено выкупить. Тема вызвала и политическую полемику. Оппозиция раскритиковала как предполагаемую стоимость проекта, называя цифру в 15 миллиардов евро завышенной, так и состав руководства компании. При этом сам Такач подчеркнул, что для правящей коалиции сейчас главным приоритетом остается принятие государственного бюджета на следующий год, тогда как оппозиция предупреждает о серьезных рисках для финансовой устойчивости страны. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что правительство окажет помощь городам и селам, пострадавшим от непогоды, и при соответствующем обращении местных властей обеспечит им определенную форму компенсации. По его словам, кабинет следит за развитием ситуации и считает климатические изменения уже очевидной реальностью, к которой стране придется приспосабливаться и с которой нужно бороться. Профсоюз работников образования и науки Словакии требует обеспечить регулярный рост зарплат всем сотрудникам школьной системы и выделять на образование столько средств, чтобы страна приблизилась по доле расходов к более развитым государствам Евросоюза. Профсоюзы также ждут в новом учебном году конкретных шагов по повышению привлекательности профессии учителя, сокращению административной нагрузки и переводу финансирования всех работников образования полностью на государственный бюджет. В пятницу, 28 августа, жители Словакии смогут наблюдать частичное лунное затмение. Как ожидается, частичная фаза затмения начнется в 4:34 утра. Затемненная часть Луны приобретет красноватый оттенок, однако к этому времени небо уже будет становиться все более светлым, и до максимальной фазы затмения Луна в Словакии уже зайдет за горизонт. С сентября в детских садах Словакии вступят в силу новые правила оправдания отсутствия детей, для которых дошкольное образование является обязательным. Система будет работать в двух режимах – более строгом и более мягком. В первом случае родители смогут оправдать отсутствие ребенка максимум на 7 дней подряд и в общей сложности не более чем на 21 день за полугодие. А во втором справка от врача не потребуется, если ребенок пропустил сад до 7 дней подряд, максимум 14 дней в месяц и 21 день за 2 последовательных месяца.
0: Тема дня.
1: Нефтеперерабатывающая компания «Словнафт» и государственный теплоэнергетический холдинг «МХ-Тепларинский холдинг», работающий в сфере централизованного теплоснабжения, подписали меморандум о сотрудничестве. Речь идет о будущих поставках тепла из нового центра энергетической утилизации отходов, сокращенно ЦЭЗО. Этот объект планируют построить на территории действующего промышленного комплекса нефтеперерабатывающего завода «Словнафт» в Братиславском районе Волчье Горло. После запуска он должен заменить нынешнюю установку по сжиганию нефтяных шламов, которая работает еще с 70-х годов прошлого века. Первые поставки тепла могут начаться в 2030-2031 году. Сейчас «Словнафт» уже является стабильным поставщиком тепла для государственного теплоэнергетического холдинга. Посредством существующей инфраструктуры компания в среднем поставляет около 100 тысяч мегаватт-часов тепла в год. В будущем этот объем может быть замещен теплом, которое будут получать за счет энергетической переработки отходов. Согласно расчетам, ЦЭЗО сможет ежегодно додавать от 85 до 160 тысяч мегаватт-часов тепла. Это примерно от 15 до 30% нынешнего потребления в системе Братислава-Восток, которая снабжает теплом городские районы Старое Место, Новое Место и Ружинов. Глава «Словнафта» Марек Сенкович заявил, что проект способен одновременно помочь в решении сразу трех задач. Речь идет об использовании неперерабатываемых отходов для производства тепла и электроэнергии, снижении зависимости от ископаемого топлива и сокращении объемов захоронения отходов на полигонах. По его словам, подписанный меморандум подтверждает, что у проекта есть практическое применение, и он может быть полезен и промышленности, и жителям Братиславы. В МХ «Тепларинский холдинг» со своей стороны подчеркивают, что заинтересованы не только в расширении круга поставщиков тепла, но и в снижении расходов на отопление, а также в постепенном отказе от зависимости от ископаемого топлива. Там отмечают, тепло, полученное из неперерабатываемых отходов, может стать стабильным источником энергии и создать условия для долгосрочной ценовой устойчивости для домашних хозяйств столицы Словакии. Новый центр будет перерабатывать неперерабатываемые коммунальные, промышленные и жидкие отходы, включая шламы, и вырабатывать из них тепло и электроэнергию. Проектная мощность составит 220 тысяч тонн отходов в год. Заявлено, что на объекте будут использоваться современные технологии, соответствующие лучшим доступным техническим решениям. «Словнафт» входит в международную группу компаний «МОЛ» и является ядром крупного нефтеперерабатывающего и нефтехимического объединения. Компания перерабатывает нефть на одном из самых технологически сложных нефтеперерабатывающих заводов Европы и управляет крупнейшей сетью автозаправочных станций в Словакии. МХ «Тепларинский холдинг», созданный в 2022 году, объединяет деятельность шести государственных теплоэнергетических компаний в разных городах страны. Компания ежегодно производит около 2600 гигаватт-часов тепла и 650 гигаватт-часов электроэнергии. Ее услуги охватывают примерно 320 тысяч домохозяйств и около миллиона жителей. Таким образом, речь идет не просто о новом промышленном объекте, а о проекте, который должен соединить задачи экологии, энергетики и городского теплоснабжения. Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствует Владимир Веселов, Абдулани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. 29 августа исполнится 500 лет со дня битвы при Мохаче, судьбоносного сражения, в результате которого Венгрия, последнее европейское государство, покоренное османами, почти на 4 столетия фактически прекратило свое существование, став частью Османской и Австрийской империи. Сегодня мы расскажем об этом событии. Музыку, которая будет звучать в нашей сегодняшней программе, для нас, как всегда, подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия International.
2: «29 августа исполнится 500 лет со дня битвы при Мохаче. Событие, которое существенно повлияло на историю Центральной Европы. Особенно остро ее последствия ощутили страны, связанные с Венгерским королевством, включая нынешние Австрию и Польшу. После поражения венгерского войска территория Словакии оказалась на рубеже между Османской империей и владениями Габсбургов, а также Трансильванией. о том, как битва при Мохаче повлияла на развитие нашего региона, вы узнаете в следующем материале, подготовленном сотрудницей немецкой редакции Международного радио Словакии Марикой Анташевой. Когда Денис Хаберланд вместе с коллегами искал следы исламского искусства в Словакии, он наткнулся на весьма примечательные экспонаты. Куратора коллекции прикладного искусства, дизайна и архитектуры Словацкой национальной галереи заинтересовала, например, казула, хранящаяся в Словацком национальном музее в Мартине, литургическое облачение католического священника, сшитое из османской ткани. Денис Хаберланд и Мартин Чичо являются кураторами выставки «Мохач 500СК. Картина османского присутствия», которую Словацкая национальная галерея подготовила в Зволинском замке. Этот замок, как одна из ренессансных крепостей, охранял богатство горнодобывающих городов Центральной Словакии. Выставка знакомит посетителей с историческим периодом, последовавшим за битвой при Мохаче, когда на территории Венгерского королевства в 16-17 веках сталкивались два мира – христианская Европа и Османская империя. Историк военно-исторического института Михаил Духонь напоминает, что еще в 15 веке Венгрия была способна сдерживать османскую экспансию. Однако после восшествия Ягеллонов на престол оборона страны уже не была столь эффективной. Не хватало средств на достаточное число воинов, которые могли бы охранять границы, поясняет Михаил Духонь.
3: Напрек тому же, стала эта страна мала некий потенциал воинский.
1: Страна все еще располагала определенным военным потенциалом. В Венгрии можно было собрать примерно от 50 до 60 тысяч человек, которые в принципе могли бы защищать страну от турок. Но в действительности реализовать это число так и не удалось. Не получилось использовать и потенциал простых людей, мобилизовать крестьян. Такая попытка, предпринятая в 1514 году, привела к крупному восстанию, после чего ни монарх, ни знать уже не были заинтересованы в том, чтобы когда-либо вооружать крестьян. Османская империя в то время уже была мировой державой. Она простиралась от Египта до Персии и располагала огромными ресурсами, как финансовыми, так и материальными. По оценкам, общий потенциал османского войска составлял от 170 до 180 тысяч человек. Из них 40 тысяч солдат были сосредоточены в приграничных крепостях по всей империи. И все же османская армия смогла подойти к Мохачу, имея в своем составе 80 тысяч воинов. Она имела явное превосходство над венгерской армии, которая насчитывала около 29-30 тысяч человек.
2: В битве при Мохаче 29 августа 1526 года столкнулись две разные военные стратегии.
3: Ким угорская армада уточила посредством тяжкой езды.
1: Венгерская армия атаковала с помощью тяжелой конницы, всадников в доспехах, наносивших основной удар. Он должен был сокрушить османские позиции и обратить неприятеля в бегство. Против нее стояла османская армия, ядро которой составляли профессиональные воины янычары. Янычар набирали посредством так называемого налога крови – девширме. Это были христианские дети или христианские пленники-рабы, которых воспитывали в исламской вере. Они были организованы, прекрасно обучены и на момент битвы при Мохаче вооружены огнестрельным оружием – аркебузами. Это было огромным преимуществом. Еще одним преимуществом была отлично сосредоточенная и подготовленная артиллерия, которой располагала османская армия. Благодаря этому ей удалось остановить и рассеять первую и вторую атаку венгерской конницы. Когда тяжелая конница перестала быть активной и боеспособной, она обратилась в бегство, и на поле боя осталась лишь венгерская пехота. Хотя она и была профессиональной, противостоять превосходству огнестрельного оружия не смогла. Именно там венгерское войско понесло самые большие потери.
2: Значительную часть венгерской пехоты составляли наемники из чешских земель. Историк считает ошибкой то, что их не удалось собрать в большем количестве. Дело в том, что битва началась раньше, чем на поле боя прибыли все подразделения. Не хватало, например, части хорватского войска, а также чешских и силезских отрядов, оставшихся на севере Венгрии. В оборону включились и несколько городов на территории нынешней Словакии. Прешов и Бардеев отправили не только солдат, но и пушки. Жупан Тренчина Дёрдь Заполяи, один из командующих венгерской армии вместе с Палом Томори, привел около 1200 стрелков, вооруженных аркебузами. Они происходили главным образом из Тренчанского, Аравского, Турчанского, Лептовского и Спишского комитатов. Битва завершилась для венгерского войска катастрофическим поражением. Погибло от 14 до 18 тысяч бойцов. Почти вся венгерская артиллерия была уничтожена, тогда как потери османской стороны оценивались в 1200-1500 человек.
3: Zomrelo 28 najvýznamnejších veľmožov, 7 cirkevných hodnostárov.
1: Погибли 28 самых влиятельных магнатов и 7 церковных сановников. Хуже всего было то, что при бегстве с поля боя погиб сам монарх. Он утонул в разлившемся ручье, потому что был одет в тяжелые доспехи, и даже адъютантам не удалось его спасти. Сами османы во главе с султаном Сулейманом не верили, что те, с кем они сражались, и были всей венгерской армией. Им все еще казалось, что подойдет еще какое-то войско. Поэтому они оставались и выжидали на поле боя. Тем самым они одновременно подтверждали свою победу. Одним из важных последствий битвы стало то, что султан Сулейман, командующий османской армией, без боя занял Буду, столицу Венгрии.
2: После того, как османы овладели Будой и Эстергомом, венгерское королевство разделилось на три части. Северные и западные территории отошли к Габсбургам. Центр страны попал под османское управление, а восточная часть, примерно соответствующая территории нынешней Западной Румынии, стала вассалом Османской империи. Включение чешского и венгерского королевств в состав монархии Габсбургов одновременно означало, что в обороне от османов в большей степени стали участвовать и другие земли, подвластные Габсбургам. Продолжает Денис Габерланд.
4: В 1556 возникла во Вене так называемая Дворская военская рада.
1: В 1556 году в Вене возник так называемый Придворный военный совет. Он отвечал за создание оборонительной линии, тянувшейся от Адриатического моря до румынского Сату-Маре. На территории нашей страны она проходила по линии Вена, Братислава, Комарна, Левице, Кошице в направлении Трансильвании. Появлялись новые крепости, которые по приглашению Вены строили итальянские архитекторы, ренессансные фортификации, как укрепления, способные защитить от огня артиллерии. Крепости, возводившиеся между Веной и Будой в городах Новый Замки, Комарна, Левице, а позднее в Леопольдове, должны были охранять горнодобывающие районы. Это были современные звездообразные крепости, способные выдержать нападения имеющих значительное превосходство сил. Так называемые фестунгштаты, то есть города-крепости. Кто владел этими крепостями, тот контролировал и обширную территорию вокруг них.
2: Облик крепостей в новой замке Комарна и Врабле выставка «Мохач-500» передает с помощью цифровых реконструкций.
4: Зобразуются там разные исторические мапы.

0: называемой ведуты Виленберга 1599 года. На этой ведуте изображены поле, сад за огородом и двое землекопов. Над ними находится надпись «Турки». Они выполняли, помимо прочего, и сельскохозяйственные работы, так же, как и наши люди, когда попадали в плен к туркам и были обращены в рабство.
1: Из Эстергома османы предпринимали походы на север, в Верхнюю Венгрию, где грабили, убивали и уводили местных жителей в рабство. Пленные служили в армии или работали на полях и в домашних хозяйствах. Некоторые оставались на территориях, контролируемых османами. Других увозили в Константинополь, нынешний Стамбул, где они трудились в различных мастерских. В это время происходило взаимопроникновение османской и центральноевропейской культур.
2: Чи Угорское королевство, чи самотная Османская риша были риши, которые были вязнародные.
0: И Венгерское королевство, и сама Османская империя были многонациональными державами. Османы проявляли относительную терпимость, например, в вопросах религии. Они использовали так называемый миллет, правовую систему, позволявшую немусульманским народам и дальше исповедовать свою веру. Они признавали религии, основанные на Священном Писании. Разумеется, вместе с османами в Центральную Европу пришли новые фрукты, овощи, а также технологии в области военного дела, торговли и прежде всего художественного ремесла, в текстиле, изделиях из кожи и керамики. У османов была очень качественная керамика, заимствованная с Дальнего Востока, фактически самого Китая. Эта изникская керамика несла геометрические или растительные мотивы, тюльпаны, яблоки. Позднее они начали появляться и в нашей народной керамике, особенно у габанов, которые селились главным образом на западе Славянска. Мы на выставке показываем несколько керамических изразцов и сосудов, где османские мотивы переосмыслены в гаванской керамике.
1: Посетители выставки в Зволинском замке могут увидеть более 200 экспонатов. Среди них картины, памятные медали, исторические печатные издания и реплика венгерской королевской короны, происходящие из 32 музеев, галерей, архивов и церковных собраний. Куратору Денису Габерланду, коренному жителю Братиславы, особенно близок так называемый «Кубок прешпорских стрелков» из коллекции музея города Братиславы.
0: На этот раз у нас представлена только его копия, потому что это очень ценный кубок. Прешпорские стрелки заказали его в Аугсбурге. Это серебряный кубок на трех ножках с крышкой, на которой стоит фигурка солдата. На корпусе кубка с одной стороны изображена ведута Прешпорка, то есть нынешней Братиславы, а с другой – ведута города Новой Замки, который в 1685 году вновь оказался в руках императора. Османский гарнизон был разбит, и новые замки были освобождены. В сражении за город принимали участие и прешпорские стрелки, которые в память об этом заказали себе этот кубок.
1: Период, последовавший за битвой при Мохаче, существенно повлиял на развитие территории нынешней Словакии. Примерно 150 лет здесь формировалась военная культура, связанная с защитой страны, отмечает историк Михаил Духонь.
0: На протяжении долгого времени, с большими или меньшими перерывами, эту территорию необходимо было защищать. В ее обороне участвовали многие иностранные государства, и не только посредством наемников. Можно сказать, что прекращение османского владычества в 17 веке, особенно после 1683 года, стало результатом совместной борьбы австрийских земель, чешских территорий и Польши. В этом освобождении участвовали значительная часть Центральной Европы. Это значит, что фактор иностранной поддержки здесь проявлялся очень заметно, и Европа смогла мобилизоваться.
1: После битвы при Мохаче территория нынешней Словакии стала буферной зоной между Османской империей и владениями Габсбургов. Братислава взяла на себя роль столицы Венгрии и оставалась ее экономическим центром. Особое значение имели прежде всего горнодобывающие города Центральной Словакии, чье богатство основывалось на добыче золота, серебра и меди. Османское влияние на нашей территории проявилось в самых разных предметах. Например, в виде валашки, которую использовали антигабсбургские повстанцы – куруцы.

XVII и XVIII веках. Валашку, этот небольшой топорик, носил при себе и самый знаменитый словацкий разбойник Юрай Янушек, прежде служивший в Курутском войске. По легенде, после его казни она попала в руки семьи Сентиваньи. Затем реликвию передали Венгерскому национальному музею в Будапеште, который позднее подарил ее Словацкому национальному музею. Сегодня она является частью выставки «Мохач 500СК» в Зволинском замке, где посетители могут увидеть ее до 25 октября. Мотив турецких набегов на территорию современной Словакии нашел свое отражение в творчестве многих литераторов. К числу самых известных произведений относится поэма «Само Халубки» Турчин Поничан, в которой автор запечатлел личную трагедию одной семьи на фоне войны. По-своему эту историческую тему переосмыслили Яро Филипп, Милан Ласица и Юлиус Сатинский, когда с присущими им юмором и сатирой перенесли ее в современность.

Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулани Арут и автор и ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы, счастливо!

0: International. Словакия сегодня.
1: Микрофон Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Президент Черногории Яков Милатович во вторник прибудет в Словакию с двухдневным официальным визитом. В ходе переговоров с президентом Словакии Петером Пеллегрини стороны обсудят развитие двусторонних отношений, расширение экономического сотрудничества, поддержку европейской интеграции Черногории, а также вопросы региональной и международной безопасности. В администрации словацкого президента подчеркнули, что это будет первая поездка Милатовича в Словакию после его избрания в 2023 году и первый официальный визит черногорского лидера в страну с 2021 года. Президент Словакии Петер Пеллегрини принял участие в традиционном памятном походе между партизанскими селами Златна и Скицов, посвященном годовщине словацкого национального восстания. Он заявил, что именно эти места хранят память не только о жестокости фашизма, оставившего после себя сожженные села и гибель мирных жителей, включая женщин и детей, но и о мужестве словаков, которые с оружием в руках выступили против оккупантов, а местные жители помогали борцам за свободу. Министр образования Томаш Друкер сообщил, что уже на следующей неделе правительство рассмотрит законопроект о защите от радикализации и подстрекательства к насилию, в который войдут и правила пользования социальными сетями для детей до 16 лет. По его словам, власти стремятся создать механизм, который действительно защитит несовершеннолетних. Будет соответствовать европейскому праву и позволит действовать согласно с другими странами ЕС, поскольку в одиночку небольшому государству трудно эффективно противостоять крупным технологическим компаниям. В понедельник, 24 августа, на правительственном уровне пройдет встреча акционеров компании ЕС, словацкой Явис и чешской ЧЕС, которые отвечают за подготовку нового ядерного блока в Ясловской Богунице. По словам министра сельского хозяйства Рихарда Такача, в переговорах примут участие представители всех ключевых сторон, включая, вероятно, министра экономики Денису Сакову. А одним из возможных итогов может стать заказ еще одной экспертной оценки стоимости 49% доли ЧЕС, которую словацкое правительство намерено выкупить. Тема вызвала и политическую полемику. Оппозиция раскритиковала как предполагаемую стоимость проекта, называя цифру в 15 миллиардов евро завышенной, так и состав руководства компании. При этом сам Такач подчеркнул, что для правящей коалиции сейчас главным приоритетом остается принятие государственного бюджета на следующий год, тогда как оппозиция предупреждает о серьезных рисках для финансовой устойчивости страны. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что правительство окажет помощь городам и селам, пострадавшим от непогоды, и при соответствующем обращении местных властей обеспечит им определенную форму компенсации. По его словам, кабинет следит за развитием ситуации и считает климатические изменения уже очевидной реальностью, к которой стране придется приспосабливаться и с которой нужно бороться. Профсоюз работников образования и науки Словакии требует обеспечить регулярный рост зарплат всем сотрудникам школьной системы и выделять на образование столько средств, чтобы страна приблизилась по доле расходов к более развитым государствам Евросоюза. Профсоюзы также ждут в новом учебном году конкретных шагов по повышению привлекательности профессии учителя, сокращению административной нагрузки и переводу финансирования всех работников образования полностью на государственный бюджет. В пятницу, 28 августа, жители Словакии смогут наблюдать частичное лунное затмение. Как ожидается, частичная фаза затмения начнется в 4:34 утра. Затемненная часть Луны приобретет красноватый оттенок, однако к этому времени небо уже будет становиться все более светлым, и до максимальной фазы затмения Луна в Словакии уже зайдет за горизонт. С сентября в детских садах Словакии вступят в силу новые правила оправдания отсутствия детей, для которых дошкольное образование является обязательным. Система будет работать в двух режимах – более строгом и более мягком. В первом случае родители смогут оправдать отсутствие ребенка максимум на 7 дней подряд и в общей сложности не более чем на 21 день за полугодие. А во втором справка от врача не потребуется, если ребенок пропустил сад до 7 дней подряд, максимум 14 дней в месяц и 21 день за 2 последовательных месяца.
0: Тема дня.
1: Нефтеперерабатывающая компания «Словнафт» и государственный теплоэнергетический холдинг «МХ-Тепларинский холдинг», работающий в сфере централизованного теплоснабжения, подписали меморандум о сотрудничестве. Речь идет о будущих поставках тепла из нового центра энергетической утилизации отходов, сокращенно ЦЭЗО. Этот объект планируют построить на территории действующего промышленного комплекса нефтеперерабатывающего завода «Словнафт» в Братиславском районе Волчье Горло. После запуска он должен заменить нынешнюю установку по сжиганию нефтяных шламов, которая работает еще с 70-х годов прошлого века. Первые поставки тепла могут начаться в 2030-2031 году. Сейчас «Словнафт» уже является стабильным поставщиком тепла для государственного теплоэнергетического холдинга. Посредством существующей инфраструктуры компания в среднем поставляет около 100 тысяч мегаватт-часов тепла в год. В будущем этот объем может быть замещен теплом, которое будут получать за счет энергетической переработки отходов. Согласно расчетам, ЦЭЗО сможет ежегодно додавать от 85 до 160 тысяч мегаватт-часов тепла. Это примерно от 15 до 30% нынешнего потребления в системе Братислава-Восток, которая снабжает теплом городские районы Старое Место, Новое Место и Ружинов. Глава «Словнафта» Марек Сенкович заявил, что проект способен одновременно помочь в решении сразу трех задач. Речь идет об использовании неперерабатываемых отходов для производства тепла и электроэнергии, снижении зависимости от ископаемого топлива и сокращении объемов захоронения отходов на полигонах. По его словам, подписанный меморандум подтверждает, что у проекта есть практическое применение, и он может быть полезен и промышленности, и жителям Братиславы. В МХ «Тепларинский холдинг» со своей стороны подчеркивают, что заинтересованы не только в расширении круга поставщиков тепла, но и в снижении расходов на отопление, а также в постепенном отказе от зависимости от ископаемого топлива. Там отмечают, тепло, полученное из неперерабатываемых отходов, может стать стабильным источником энергии и создать условия для долгосрочной ценовой устойчивости для домашних хозяйств столицы Словакии. Новый центр будет перерабатывать неперерабатываемые коммунальные, промышленные и жидкие отходы, включая шламы, и вырабатывать из них тепло и электроэнергию. Проектная мощность составит 220 тысяч тонн отходов в год. Заявлено, что на объекте будут использоваться современные технологии, соответствующие лучшим доступным техническим решениям. «Словнафт» входит в международную группу компаний «МОЛ» и является ядром крупного нефтеперерабатывающего и нефтехимического объединения. Компания перерабатывает нефть на одном из самых технологически сложных нефтеперерабатывающих заводов Европы и управляет крупнейшей сетью автозаправочных станций в Словакии. МХ «Тепларинский холдинг», созданный в 2022 году, объединяет деятельность шести государственных теплоэнергетических компаний в разных городах страны. Компания ежегодно производит около 2600 гигаватт-часов тепла и 650 гигаватт-часов электроэнергии. Ее услуги охватывают примерно 320 тысяч домохозяйств и около миллиона жителей. Таким образом, речь идет не просто о новом промышленном объекте, а о проекте, который должен соединить задачи экологии, энергетики и городского теплоснабжения. Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствует Владимир Веселов, Абдулани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. 29 августа исполнится 500 лет со дня битвы при Мохаче, судьбоносного сражения, в результате которого Венгрия, последнее европейское государство, покоренное османами, почти на 4 столетия фактически прекратило свое существование, став частью Османской и Австрийской империи. Сегодня мы расскажем об этом событии. Музыку, которая будет звучать в нашей сегодняшней программе, для нас, как всегда, подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия International.
2: «29 августа исполнится 500 лет со дня битвы при Мохаче. Событие, которое существенно повлияло на историю Центральной Европы. Особенно остро ее последствия ощутили страны, связанные с Венгерским королевством, включая нынешние Австрию и Польшу. После поражения венгерского войска территория Словакии оказалась на рубеже между Османской империей и владениями Габсбургов, а также Трансильванией. О том, как битва при Мохаче повлияла на развитие нашего региона, вы узнаете в следующем материале, подготовленном сотрудницей немецкой редакции Международного радио Словакии Марикой Анташевой. Когда Денис Хаберланд вместе с коллегами искал следы исламского искусства в Словакии, он наткнулся на весьма примечательные экспонаты. Куратора коллекции прикладного искусства, дизайна и архитектуры Словацкой национальной галереи заинтересовала, например, казула, хранящаяся в Словацком национальном музее в Мартине, литургическое облачение католического священника, сшитое из османской ткани. Денис Хаберланд и Мартин Чичо являются кураторами выставки «Мохач 500СК. Картина османского присутствия», которую Словацкая национальная галерея подготовила в Зволинском замке. Этот замок, как одна из ренессансных крепостей, охранял богатство горнодобывающих городов Центральной Словакии. Выставка знакомит посетителей с историческим периодом, последовавшим за битвой при Мохаче, когда на территории Венгерского королевства в XVI-XVII веках сталкивались два мира – христианская Европа и Османская империя. Историк военно-исторического института Михаил Духонь напоминает, что еще в XV веке Венгрия была способна сдерживать османскую экспансию. Однако после восшествия Ягеллонов на престол оборона страны уже не была столь эффективной. Не хватало средств на достаточное число воинов, которые могли бы охранять границы, поясняет Михаил Духонь.
3: Напрямую к тому же, стала эта страна мала некий потенциал воинский.
1: Страна все еще располагала определенным военным потенциалом. В Венгрии можно было собрать примерно от 50 до 60 тысяч человек, которые в принципе могли бы защищать страну от турок. Но в действительности реализовать это число так и не удалось. Не получилось использовать и потенциал простых людей, мобилизовать крестьян. Такая попытка, предпринятая в 1514 году, привела к крупному восстанию, после чего ни монарх, ни знать уже не были заинтересованы в том, чтобы когда-либо вооружать крестьян. Османская империя в то время уже была мировой державой. Она простиралась от Египта до Персии и располагала огромными ресурсами, как финансовыми, так и материальными. По оценкам, общий потенциал османского войска составлял от 170 до 180 тысяч человек. Из них 40 тысяч солдат были сосредоточены в приграничных крепостях по всей империи. И все же османская армия смогла подойти к Мохачу, имея в своем составе 80 тысяч воинов. Она имела явное превосходство над венгерской армии, которая насчитывала около 29-30 тысяч человек.
2: В битве при Мохаче 29 августа 1526 года столкнулись две разные военные стратегии.
3: Ким угорская армада уточила посредством тяжкой езды.
1: Венгерская армия атаковала с помощью тяжелой конницы, всадников в доспехах, наносивших основной удар. Он должен был сокрушить османские позиции и обратить неприятеля в бегство. Против нее стояла османская армия, ядро которой составляли профессиональные воины янычары. Янычар набирали посредством так называемого налога крови – девширме. Это были христианские дети или христианские пленники-рабы, которых воспитывали в исламской вере. Они были организованы, прекрасно обучены и на момент битвы при Мохаче вооружены огнестрельным оружием, аркебузами. Это было огромным преимуществом. Еще одним преимуществом была отлично сосредоточенная и подготовленная артиллерия, которой располагала османская армия. Благодаря этому ей удалось остановить и рассеять первую и вторую атаку венгерской конницы. Когда тяжелая конница перестала быть активной и боеспособной, она обратилась в бегство, и на поле боя осталась лишь венгерская пехота. Хотя она и была профессиональной, противостоять превосходству огнестрельного оружия не смогла. Именно там венгерское войско понесло самые большие потери.
2: Значительную часть венгерской пехоты составляли наемники из чешских земель. Историк считает ошибкой то, что их не удалось собрать в большем количестве. Дело в том, что битва началась раньше, чем на поле боя прибыли все подразделения. Не хватало, например, части хорватского войска, а также чешских и силезских отрядов, оставшихся на севере Венгрии. В оборону включились и несколько городов на территории нынешней Словакии. Прешев и Бардеев отправили не только солдат, но и пушки. Жупан Тренчина Дёрдь Заполяи, один из командующих венгерской армии вместе с Палом Томори, привел около 1200 стрелков, вооруженных аркебузами. Они происходили главным образом из Тренчанского, Аравского, Турчанского, Лептовского и Спишского комитатов. Битва завершилась для венгерского войска катастрофическим поражением. Погибло от 14 до 18 тысяч бойцов. Почти вся венгерская артиллерия была уничтожена, тогда как потери османской стороны оценивались в 1200-1500 человек.
3: Zomrelo 28 najvýznamnejších veľmožov, 7 cirkevných hodnostárov.
1: Погибли 28 самых влиятельных магнатов и 7 церковных сановников. Хуже всего было то, что при бегстве с поля боя погиб сам монарх. Он утонул в разлившемся ручье, потому что был одет в тяжелые доспехи, и даже адъютантам не удалось его спасти. Сами османы во главе с султаном Сулейманом не верили, что те, с кем они сражались, и были всей венгерской армией. Им все еще казалось, что подойдет еще какое-то войско. Поэтому они оставались и выжидали на поле боя. Тем самым они одновременно подтверждали свою победу. Одним из важных последствий битвы стало то, что султан Сулейман, командующий османской армией, без боя занял Буду, столицу Венгрии.
2: После того, как османы овладели Будой и Эстергомом, венгерское королевство разделилось на три части. Северные и западные территории отошли к Габсбургам. Центр страны попал под османское управление, а восточная часть, примерно соответствующая территории нынешней Западной Румынии, стала вассалом Османской империи. Включение чешского и венгерского королевств в состав монархии Габсбургов одновременно означало, что в обороне от османов в большей степени стали участвовать и другие земли, подвластные Габсбургам. Продолжает Денис Габерланд.
4: В 1556 возникла во Вене так называемая Дворская военская рада.
1: В 1556 году в Вене возник так называемый Придворный военный совет. Он отвечал за создание оборонительной линии, тянувшейся от Адриатического моря до румынского Сату-Маре. На территории нашей страны она проходила по линии Вена, Братислава, Комарна, Левице, Кошице в направлении Трансильвании. Появлялись новые крепости, которые по приглашению Вены строили итальянские архитекторы, ренессансные фортификации, как укрепления, способные защитить от огня артиллерии. Крепости, возводившиеся между Веной и Будой в городах Новой Замки, Комарна, Левице, а позднее в Леопольдове, должны были охранять горнодобывающие районы. Это были современные звездообразные крепости, способные выдержать нападения имеющих значительное превосходство сил, так называемые фестунгштаты, то есть города-крепости. Кто владел этими крепостями, тот контролировал и обширную территорию вокруг них.
2: Облик крепостей в новой замке Комарна и Врабле выставка «Мохач-500» передает с помощью цифровых реконструкций.
4: Изобразуются там разные исторические мапы и 3D-модели этих крепостей.
1: Там представлены различные исторические карты и 3D-модели этих крепостей. При этом у каждой крепости есть своя история. С помощью пульта управления посетители могут интерактивно выбирать разные ситуации и искать в пределах крепости или карты взаимосвязи, которые показаны в остроумной форме. На телевизионных экранах можно посмотреть видео, рассказывающие о некоторых антиосманских крепостях. Одно специальное видео посвящено Зволинскому замку с акцентом на эпоху османской экспансии. Еще один цифровой слой показывает город Зволин и замок на основе так называемой ведуты Виленберга 1599 года. На этой ведуте изображены поле, сад за огородом и двое землекопов. Над ними находится надпись «Турки». Они выполняли, помимо прочего, и сельскохозяйственные работы, так же, как и наши люди, когда попадали в плен к туркам и были обращены в рабство.
2: Из Эстергома османы предпринимали походы на север, в Верхнюю Венгрию, где грабили, убивали и уводили местных жителей в рабство. Пленные служили в армии или работали на полях и в домашних хозяйствах. Некоторые оставались на территориях, контролируемых османами. Других увозили в Константинополь, нынешний Стамбул, где они трудились в различных мастерских. В это время происходило взаимопроникновение османской и центральноевропейской культур.
4: či Uhorské kráľovstvo, či samotná Osmanská ríša boli ríše, ktoré boli viacnárodné.
1: I Венгерское королевство, и сама Османская империя были многонациональными державами. Османы проявляли относительную терпимость, например, в вопросах религии. Они использовали так называемый миллет, правовую систему,

0: Динамики, особенно у габанов, которые селились главным образом на западе Словакии. Мы и на выставке показываем несколько керамических изразцов и сосудов, где османские мотивы переосмыслены в габанской керамике.
1: Посетители выставки в Зволинском замке могут увидеть более 200 экспонатов. Среди них картины, памятные медали, исторические печатные издания и реплика венгерской королевской короны, происходящие из 32 музеев, галерей, архивов и церковных собраний. Куратору Денису Габерланду, коренному жителю Братиславы, особенно близок так называемый «Кубок прешпорских стрелков» из коллекции музея города Братиславы.
0: На этот раз у нас представлена только его копия, потому что это очень ценный кубок. Прешпорские стрелки заказали его в Аугсбурге. Это серебряный кубок на трех ножках с крышкой, на которой стоит фигурка солдата. На корпусе кубка с одной стороны изображена ведута Прешпорка, то есть нынешней Братиславы, а с другой – ведута города Новой Замки, который в 1685 году вновь оказался в руках императора. Османский гарнизон был разбит, и новые замки были освобождены. В сражении за город принимали участие и прешпорские стрелки, которые в память об этом заказали себе этот кубок.
1: Период, последовавший за битвой при Мохаче, существенно повлиял на развитие территории нынешней Словакии. Примерно 150 лет здесь формировалась военная культура, связанная с защитой страны, отмечает историк Михаил Духонь.
0: На протяжении долгого времени, с большими или меньшими перерывами, эту территорию необходимо было защищать. В ее обороне участвовали многие иностранные государства, и не только посредством наемников. Можно сказать, что прекращение османского владычества в 17 веке, особенно после 1683 года, стало результатом совместной борьбы австрийских земель, чешских территорий и Польши. В этом освобождении участвовала значительная часть Центральной Европы. Это значит, что фактор иностранной поддержки здесь проявлялся очень заметно, и Европа смогла мобилизоваться.
1: После битвы при Мохаче территория нынешней Словакии стала буферной зоной между Османской империей и владениями Габсбургов. Братислава взяла на себя роль столицы Венгрии и оставалась ее экономическим центром. Особое значение имели прежде всего горнодобывающие города центральной Словакии, чье богатство основывалось на добыче золота, серебра и меди. Османское влияние на нашей территории проявилось в самых разных предметах. Например, в виде валашки, которую использовали антигабсбургские повстанцы – куруцы в 17 и 18 веках. Валашку, этот небольшой топорик, носил при себе и самый знаменитый словацкий разбойник Юрай Янушек, прежде служивший в курутском войске. По легенде, после его казни она попала в руки семьи Сентиваньи. Затем реликвию передали Венгерскому национальному музею в Будапеште, который позднее подарил ее Словацкому национальному музею. Сегодня она является частью выставки «Мохач 500СК» в Зволинском замке, где посетители могут увидеть ее до 25 октября. Мотив турецких набегов на территорию современной Словакии нашел свое отражение в творчестве многих литераторов. К числу самых известных произведений относится поэма «Само Халубки» Турчин Поничан, в которой автор запечатлел личную трагедию одной семьи на фоне войны. По-своему эту историческую тему переосмыслили Яро Филипп, Милан Ласица и Юлиус Сатинский, когда с присущими им юмором и сатирой перенесли ее в современность.

Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор и ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы, счастливо!

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: В студии с последними известиями Алена Ганева. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Сегодня председатель Европейского совета Антонио Коште посетил Словакию в рамках турне по странам-членам ЕС. Главной темой встречи станет бюджет ЕС на ближайшие годы. Соглашение государств-членов ЕС о будущем долгосрочном бюджете на 2028-34 годы должно быть заключено до конца этого года. В противном случае существует риск дефицита финансирования для фермеров, предприятий, студентов, исследователей и новаторов, считает председатель Евросовета Антонио Кошта. Он отметил, что большая часть бюджета Евросоюза финансируется за счет взносов государств-членов, поэтому он охарактеризовал соглашение как сбалансированный и амбициозный пакет новых общих ресурсов. Еще одним приоритетом является конкурентоспособность европейской экономики. Кошта указал на согласованную программу «Одна Европа, один рынок», которая устанавливает конкретные цели к концу 2027 года в таких областях, как сокращение бюрократии, поддержка инвестиций, завершение формирования единого рынка и укрепление цепочек поставок. Президент Черногории Яков Милатович прибыл в Братиславу с двухдневным официальным визитом по приглашению президента Словакии Петера Пеллегрини. Основные темы переговоров – дальнейшее развитие словацко-черногорских отношений, укрепление экономического сотрудничества и поддержка европейской интеграции Черногории. Президенты также обсудили текущие события на Западных Балканах, энергетическую безопасность в Европе и другие международные вопросы. Налог на финансовые операции будет отменен с начала следующего года. Об этом заявил премьер-министр Роберт Фицо. Он поручил министру финансов Владиславу Каменицкому подготовить все необходимые законодательные и технические меры для отмены налога на финансовые транзакции с 1 января 2027 года. Напомним, что налог на финансовые транзакции был введен нынешним правительством в рамках консолидационных мер с апреля 2025 года, но подвергается критике со стороны предпринимателей и представителей оппозиции. А коалиционные партии СНС и ГЛАС СД также высказывали по этому поводу свои оговорки. Премьер-министр и министр финансов неоднократно заявляли о готовности полностью отменить этот налог. Для этого необходимо решить проблему, связанного с ним дефицита госбюджета в несколько сотен миллионов евро. По случаю 35-й годовщины Дня независимости Украины представители украинской общины в Прешеве высадили три липы на территории начальной школы на Майской площади. Таким образом, украинцы символически выразили свою благодарность городу и его жителям за поддержку, безопасность и гостеприимство, которое украинцы почувствовали после начала военных действий на Украине. На мероприятии присутствовали мэр Прешева Франтишек Ольга и генеральный консул Украины в Прешеве Владимир Комарчук. Минимальная заработная плата в Словакии составит в 2027 году 972 евро. Об этом заявил министр труда, социальных дел и семьи Эрик Томаш. Законом будет установлен минимальный уровень заработной платы в размере 60% от средней номинальной заработной платы за последние два года. По данным Статуправления, средняя заработная плата в Словакии в 2025 году составляла 1620 евро. Во вторник, 25 августа, министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар принял участие в церемонии открытия выставки, посвященной 82-й годовщине словацкого национального восстания.
0: Тема дня.
1: Для сельскохозяйственного сектора очень важна подготовка молодого поколения работников в области сельского хозяйства, пищевой промышленности и лесного хозяйства. Как и в других отраслях, здесь существует проблема привлечения молодежи. Поэтому цель нового проекта «Агривау» – повысить интерес учащихся 7-9 классов основной школы к обучению в этой области. Об этом заявил министр сельского хозяйства и развития села Рихард Такач после подписания меморандума о сотрудничестве по этому проекту. «Агривау» – это первый совместный проект, который поможет повысить интерес учащихся основной школы к поступлению в среднее сельскохозяйственное училище и техникумы, которые очень важны для нас, заявил глава Министерства сельского хозяйства Такач. Партнеры проекта хотят донести до учащихся и их родителей информацию о том, что сельское хозяйство значительно изменилось за последние годы. Сектор полностью цифровизирован, использует искусственный интеллект, робототехнику, самоуправляемые машины и другие технологии. Таким образом, сектору нужны образованные специалисты и профессионалы, но сначала их нужно привлечь к обучению. Министерство сельского хозяйства вместе со своими партнерами осознает необходимость сделать все возможное, чтобы в сельскохозяйственном секторе работало как можно больше квалифицированных, опытных и молодых людей. И поэтому был реализован этот проект, который, вероятно, является первым в истории предпринятым Министерством сельского хозяйства. Ассоциация поставщиков сельскохозяйственной техники «Агрион» также видит большую нехватку специалистов в сельскохозяйственном секторе. Об этом сообщил Евген Мизерак, директор секретариата ассоциации. По его словам, проблема заключается в том, что при выборе средней школы сельское хозяйство по-прежнему находится на втором и даже третьем месте. Поэтому вместе с аграрным ведомством и другими партнерами подготавливается проект, который позволит донести информацию о сельском хозяйстве до учеников основных школ. Будут проводиться встречи с учениками, учителями, чтобы они могли получить необходимую информацию. Мы объединились ради одной общей цели – донести информацию о сельскохозяйственных секторах и профессиях до учащихся основных школ с 7 по 9 класс. Мы хотим пробудить интерес молодежи к этой работе. Мы будем рассказывать о современных технологиях в сельском хозяйстве, о робототехнике, дронах, о том, что интересует молодых людей. Нам нужны образованные и квалифицированные специалисты, сказал Евген Мизерак.
2: В эфире «Словакия сегодня». С вами Татьяна Житникова. Во время отпусков и каникул мы знакомим наших слушателей с творчеством словацких писателей. Эта рубрика называется «Летнее чтение». Для международной аудитории и словаков, проживающих за рубежом, мы предлагаем широкий выбор литературных произведений, касающихся нашей истории и культуры. В последнее время не так много было словацких писателей, произведения которых издавались бы на русском языке. В одной из наших программ мы рассказывали о книге замечательного писателя, поэта Ильи Галайды из Восточной Словакии. Его книга стихов на украинском и русском языках вышла в свет в 2017 году в Ужгороде. И сегодня вы услышите стихи из этого сборника под названием «Избранное». Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
0: Летние чтения на Международном радио Словакии.
2: Сегодня мы вновь обратимся к творчеству талантливого словацкого писателя, поэта-публициста Ильи Галайды. В этом году ему исполнилось бы 95 лет. Илья Галайда или Элиаш Галайда родился в Восточной Словакии в селе Чертижны. С детства он говорил по-русински, украински и словацки. Восточная Словакия всегда была перекрестком культур и народов. На небольшой территории Кошицкого и Прешевского краев до сих пор сохранилось множество диалектов.

0: Илья Галайда с детства любил читать. И родители, желающие, чтобы их сын выбился в люди, отправили его учиться в город Гуменне. Там после Второй мировой войны открылась русская гимназия, то есть с обучением на русском языке. После ее окончания талантливый деревенский паренек отправился в Прагу, где поступил в Карлов университет. А оттуда его направили учиться в Советский Союз. Вначале в Саратов, а затем в Москву. После окончания Московского государственного университета Илья Галайда большую часть своей жизни посвятил преподавательской работе в университете в среднесловацком городе Нитра, а затем преподавал на родной земле в Прешеве. В течение всей своей жизни Илья Галайда никогда не расставался с поэтическим творчеством. Будучи профессором, он написал немало литературоведческих работ. Он изучал творчество словацких писателей. И сегодня мы услышим о словацких писателях, о которых на своих лекциях рассказывал профессор Галайда. С Ильей Галайдой мы встретились незадолго до его кончины. Послушаем.
1: Я рад, что вы затронули этот вопрос, потому что для истории нашей это очень важно, что такое явление в нашей жизни было, и оно сыграло очень положительную роль в созревании нашей интеллигенции, в ее понимании красоты художественного слова, его отношение к жизни как таковой, как выразить себя через художественное слово. В нашем регионе до Первой мировой войны почти все население было неграмотное, за исключением некоторой интеллигенции священников там и еще учителей. Остальные люди были неграмотные. Моя бабушка ставила на подписи крестик, когда надо было подписать документ. Положение было очень сложное в том смысле, что в этой борьбе двух противоположных направлений в европейской идеологии и взглядах на отношение к России и Германии, это как складывался пангерманизм и панславянизм, это важно было, куда примкнуть нашей интеллигенции, чтобы сохранить свою национальную независимость. Художественное слово оставляет след вообще в истории. Не быть поэтов, так я не могу себе представить, как бы выглядел мир, потому что поэты, они есть отражением сознания народа, то есть, который он вырос, формировался и так далее. И какие вопросы человека и человечества его интересовали. Это очень важно. Художественное слово, оно, конечно, прекрасно, но оно очень даже загадочное слово. И вникнуть в смысл этого слова, которое является отражением человеческого мышления, так это очень важно, чтобы понять, как сложен сам человек и как сложно показать понимание человеком красоты мира, созданного Всевышним. Одно, что объединяет этих поэтов, это то, что они всецело ратовали за судьбу этого населения, среди которого они жили, работали и просвещали народ, чтобы сохранить свою идентичность. Так в этом смысле они одного направления, но по мастерству поэтическому они очень разные. Надо сказать, что Павлович всецело ориентировался на народный язык, здешние диалекты. Духнович пробовал писать и на русском языке, такой, который был ему доступен, такого типа державинского типа, поэзию писал, совершенно такого философского направления. А вот Юлий Ставровский Попрадов – это самый большой поэт конца 19-го столетия. Это поэт, который сформировался под влиянием поэзии Пушкина. Я считаю, что поэт – это был глубоко одаренный чувством красоты художественное слово. И этот, по всей вероятности, он унаследовал, прочитавший произведения Пушкина, к нему попали посредством Михаила Раевского, который принес произведения Пушкина в Вену, а потом оттуда принесли эти произведения и Добрянскому, и через Добрянского он читал Пушкина. Так что вот такие прекрасные стихи. «Но недолго снег, морозы будут ездить по полям, вновь придет весна, и розы расцветут по цветникам. так и ты, о Русь святая, раз пробудишься из сна, и пройдет зима лихая, и покажется весна. Прекрасные стихи, я под влиянием Пушкинского. У него даже есть поэзия, которая очень близка к клеветникам России, потому что он всецело ратовал за то, чтобы сохранить и православие, и восточное направление мыслей нашего народа, потому что единственное, они искали спасение у России, как бы мы сейчас ни говорили, так же, как и словацкие писатели и поэты в тот период всецело верили, что Россия – единственный защитник славян, чтобы оно не растворилось в чужом житейском море, пангерманизме, чтобы та стихия не поглотила всех славян как таковых. Так что в этом поэт очень острого направления, который критиковал эти все порядки, какие существовали со стороны венгерских властей по отношению к этому нашему населению. Я всегда уверен в том, что если поэт – талантливый поэт, ведь не важно, на каком языке он пишет, главное, о чем он пишет и как пишет. Как обо мне говорили, что Галайда – очень хороший поэт по-русски, но он не наш. Меня считали русофилом, да, москофилом. Я не возражал, потому что это была моя профессия. Я читал лекции о русской литературе, так как же мне не быть русофилом, если я приближал студентам прекрасную русскую литературу, понимаете? Так что я не спорил с ними. Но обидно было то, что делить меня как поэта, что до тех пор он наш, а с этих пор он не наш. Так что я формировался, как поэт под влиянием и русской, и украинской поэзии.
0: Многие поэты, особенно из Восточной Словакии, в своем творчестве продолжали традиции русских поэтов. Например, Александр Духнович вдохновлялся стихами Пушкина, а для Петра Голы образцом был Сергей Есенин.
1: Даже по поведению вел себя так, как Есенин. Дело только в том, что трагизм Есенина – и Петра Гулы, это ведь нельзя сравнивать, да, в жизни. Почему Есенин был так сложен и такой судьбы поэт? Это было выражение души русского человека того периода. А Петр принял только ту красоту стиха, образов, понимаете? А сам он, может быть, немножко страдал от того, что он по комплексии своей был такой худенький, щупленький, и какие-то были у него чувства, чтобы так петь о жизни, о себе. Вот так я понимаю поэзию Петра Гулы, да. Перешел потом на украинский язык. Все они талантливые поэты, как и Мацинский, они потом прекрасно писали на украинском языке. Но вот был целый ряд. Сергей Макара начинал как на русском языке, в молодых голосах. Андрей Червняк, Юрий Бача, Миша Салак и Николай Ксеняк, Иван Киреш, Владимир Хохолуш. Это была целая плеяда молодых поэтов. Так что выросло поколение грамотное в поэтическом смысле слова, да. А политические события заставили менять позиции, чтобы не вызывать какие-то острые конфликты и не попасть в такое положение, в котором можно было человека обвинить и можно было

0: Любовь к родному краю, природа всегда были вдохновением для поэтов. И особенно для Ильи Галайды. Он душой чувствовал красоту природы, отражая ее в своих произведениях. За свою жизнь он издал около 10 книг, стихов и прозы. Последней его книгой был сборник под названием «Избранное». Это стихи и проза на украинском и русском языках. Сборник большой, он содержит 634 страницы. Книга вышла в украинском издательстве «Тимпани» в Ужгороде. Послушаем его стихи на украинском языке. Читает Інна Харватова.
1: «Зустріч сонця. Благословилося на світ, поволі огнелике підняло повіки, я склав йому у клін. Воно мені здаля осяйний кинуло привіт, чомусь розгнівано поглянуло по горах косо і шмигонуло босе по білих росах до лабірця потока, де вебребам обіцяють ласку теплі дні». В этом стихотворении поэт говорит о рождении нового дня. С большим трепетом и вдохновением, называя солнце огнеликим. Второе стихотворение. Оно называется «Подих землі». Як часто покидаем рідні ми хати, і доля закидає нас хто знакомий.

0: осознаем, насколько они близки нам. Третье будет стихотворение о любви. «Я жду твого приходу бажаного, як соняшник чека благально на схід опуклого рум'яного сонця, щоби напитись жовтого проміння. Я, зачарований і заворожений, дивлюсь тобі у слід, так само, як от соняшник на схід, засмучений і росами зволожений. Я знаю, прагнутиме соняшник сонця, аж поки йому голову зітнуть. От так і я, бо ж твоя путь для мене – сонця путь». І слідом за тобою, як за сонцем, я йтиму, поки смерть мене не скосить, аж поки очі Нінви криють кришталеві роси. Тема любви очень часто присутствует в поэзии Ильи Галайды. И в этом стихотворении, как жизненный цикл подсолнуха связан с солнцем, так и жизнь автора связан с жизнью его любимой.
1: Друзья, напомню, что сегодня мы рассказываем о замечательном поэте, писателе, литераторе Илье Галайде. Он писал стихи и прозу на украинском, его родном русинском и русском языках. Большое влияние на будущего поэта оказала русская литература и культура. Он учился в Саратове и Москве. Там познакомился со своей будущей супругой Розой, уроженкой Азербайджана. Вот так паренек из Чехословакии встретил в Москве свою единственную на всю жизнь любовь. Они вместе прожили более 60 лет в Прешеве. И пока, как говорится, смерть не разлучила их. Вначале из жизни ушел Илья. Роза не пережила его кончину. Своей любимой жене Розе Илья Галайда посвятил много стихов, и некоторые из них уже звучали в нашем эфире. Сегодня мы познакомим вас с творчеством Ильи Галайды на русском языке. Эти стихи наполнены воспоминаниями и размышлениями. Послушаем. Читает Владимир Веселов.
2: Я вспомнил золотую осень. Лоснились яблоки в моем саду. И вдруг война взорвала в небо просень. Куски земли и на ходу нас понесла, понесла в объятия смерти, в кровавой круговерти людского зла. Я выжил, я благодарю судьбу, что не зажарила меня в земном аду. Но в сердце врезались слова коллег, метавшихся в бреду, будь трижды проклят человек. Уж догорел малиновый разлив заката, уж ночь вползла в ущелье гор. Уж у костра сидят ребята, ведя негромкий разговор. О лешем, что живет в бару далеком, и голосом манящим по лесам детей зовет и водит звонким скоком, да не поймать его по голосам. Пасутся мирные трудяги кони до вспышки утренней зари, и месяц белый с небосклона луга чудесным светом серебрит. Я, очарованный идиллией прелестной, на зов ее безудержно иду, иду взволнованный, гонимый песней, чтоб испытать судьбу свою». Глядите, глядите, бессмертник и созревший, как солнце лучистое, как будто пламя по истертой орбите вонзается в небо эмалево чистое. Но крепко насевшее на брустверы рыжие с лбами побритыми, я не художник, но хочется мне большого размаха руки, чтоб краски с палитры в один бросок сквозь разъяренный шумок людской таможни прошли, сверкнув огнем на полотне, чтоб только бессмертник, окопы арбитры, да небо кусок, слезились над трещиной нашего века, чтоб сказали: «Глядите, глядите, как здорово он полоснул золотоцветом».
1: Друзья, сегодня в нашей рубрике «Летнее чтение» мы читали стихи талантливого поэта из Восточной Словакии Ильи Галайды, которого уже нет среди нас. Он ушел из жизни в 2017 году, но память о нем жива, его книги издаются, их изучают в Прешевском университете, а его близкие бережно хранят о нем память. Дорогие друзья, пришло время прощаться. С вами в эфире были Алена Ганева и Владимир Веселов. Звукооператор Абдулхани Арут. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.

Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817 55 Братислава, Словакия. Электронная почта: rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: В студии с последними известиями Алена Ганева. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Сегодня председатель Европейского совета Антонио Коште посетил Словакию в рамках турне по странам-членам ЕС. Главной темой встречи станет бюджет ЕС на ближайшие годы. Соглашение государств-членов ЕС о будущем долгосрочном бюджете на 2028-34 годы должно быть заключено до конца этого года. В противном случае существует риск дефицита финансирования для фермеров, предприятий, студентов, исследователей и новаторов, считает председатель Евросовета Антонио Кошта. Он отметил, что большая часть бюджета Евросоюза финансируется за счет взносов государств-членов, поэтому он охарактеризовал соглашение как сбалансированный и амбициозный пакет новых общих ресурсов. Еще одним приоритетом является конкурентоспособность европейской экономики. Кошта указал на согласованную программу «Одна Европа, один рынок», которая устанавливает конкретные цели к концу 2027 года в таких областях, как сокращение бюрократии, поддержка инвестиций, завершение формирования единого рынка и укрепление цепочек поставок. Президент Черногории Яков Милатович прибыл в Братиславу с двухдневным официальным визитом по приглашению президента Словакии Петера Пеллегрини. Основные темы переговоров – дальнейшее развитие словацко-черногорских отношений, укрепление экономического сотрудничества и поддержка европейской интеграции Черногории. Президенты также обсудили текущие события на Западных Балканах, энергетическую безопасность в Европе и другие международные вопросы. Налог на финансовые операции будет отменен с начала следующего года. Об этом заявил премьер-министр Роберт Фицо. Он поручил министру финансов Владиславу Каменицкому подготовить все необходимые законодательные и технические меры для отмены налога на финансовые транзакции с 1 января 2027 года. Напомним, что налог на финансовые транзакции был введен нынешним правительством в рамках консолидационных мер с апреля 2025 года, но подвергается критике со стороны предпринимателей и представителей оппозиции. А коалиционные партии СНС и ГЛАС СД также высказывали по этому поводу свои оговорки. Премьер-министр и министр финансов неоднократно заявляли о готовности полностью отменить этот налог. Но для этого необходимо решить проблему, связанного с ним дефицита госбюджета в несколько сотен миллионов евро. По случаю 35-й годовщины Дня независимости Украины представители украинской общины в Прешеве высадили три липы на территории начальной школы на Майской площади. Таким образом, украинцы символически выразили свою благодарность городу и его жителям за поддержку, безопасность и гостеприимство, которое украинцы почувствовали после начала военных действий на Украине. На мероприятии присутствовали мэр Прешева Франтишек Ольга и генеральный консул Украины в Прешеве Владимир Комарчук. Минимальная заработная плата в Словакии составит в 2027 году 972 евро. Об этом заявил министр труда, социальных дел и семьи Эрик Томаш. Законом будет установлен минимальный уровень заработной платы в размере 60% от средней номинальной заработной платы за последние два года. По данным Статуправления, средняя заработная плата в Словакии в 2025 году составляла 1620 евро. Во вторник, 25 августа, министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар принял участие в церемонии открытия выставки, посвященной 82-й годовщине словацкого национального восстания.
0: Тема дня.
1: Для сельскохозяйственного сектора очень важна подготовка молодого поколения работников в области сельского хозяйства, пищевой промышленности и лесного хозяйства. Как и в других отраслях, здесь существует проблема привлечения молодежи. Поэтому цель нового проекта «Агривау» – повысить интерес учащихся 7-9 классов основной школы к обучению в этой области. Об этом заявил министр сельского хозяйства и развития села Рихард Такач после подписания меморандума о сотрудничестве по этому проекту. «Агривау» – это первый совместный проект, который поможет повысить интерес учащихся основной школы к поступлению в средние сельскохозяйственные училища и техникумы, которые очень важны для нас, заявил глава Министерства сельского хозяйства Такач. Партнеры проекта хотят донести до учащихся и их родителей информацию о том, что сельское хозяйство значительно изменилось за последние годы. Сектор полностью цифровизирован, использует искусственный интеллект, робототехнику, самоуправляемые машины и другие технологии. Таким образом, сектору нужны образованные специалисты и профессионалы, но сначала их нужно привлечь к обучению. Министерство сельского хозяйства вместе со своими партнерами осознает необходимость сделать все возможное, чтобы в сельскохозяйственном секторе работало как можно больше квалифицированных, опытных и молодых людей. И поэтому был реализован этот проект, который, вероятно, является первым в истории предпринятым Министерством сельского хозяйства. Ассоциация поставщиков сельскохозяйственной техники «Агрион» также видит большую нехватку специалистов в сельскохозяйственном секторе. Об этом сообщил Евген Мизерак, директор секретариата ассоциации. По его словам, проблема заключается в том, что при выборе средней школы сельское хозяйство по-прежнему находится на втором и даже третьем месте. Поэтому вместе с аграрным ведомством и другими партнерами подготавливается проект, который позволит донести информацию о сельском хозяйстве до учеников основных школ. Будут проводиться встречи с учениками, учителями, чтобы они могли получить необходимую информацию. Мы объединились ради одной общей цели – донести информацию о сельскохозяйственных секторах и профессиях до учащихся основных школ с 7 по 9 класс. Мы хотим пробудить интерес молодежи к этой работе. Мы будем рассказывать о современных технологиях в сельском хозяйстве, о робототехнике, дронах, о том, что интересует молодых людей. Нам нужны образованные и квалифицированные специалисты, сказал Евген Мизерак.
2: В эфире «Словакия сегодня». С вами Татьяна Житникова. Во время отпусков и каникул мы знакомим наших слушателей с творчеством словацких писателей. Эта рубрика называется «Летнее чтение». Для международной аудитории и словаков, проживающих за рубежом, мы предлагаем широкий выбор литературных произведений, касающихся нашей истории и культуры. В последнее время не так много было словацких писателей, произведения которых издавались бы на русском языке. В одной из наших программ мы рассказывали о книге замечательного писателя, поэта Ильи Галайды из Восточной Словакии. Его книга стихов на украинском и русском языках вышла в свет в 2017 году в Ужгороде. И сегодня вы услышите стихи из этого сборника под названием «Избранное». Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
0: Летние чтения на Международном радио Словакии.
2: Сегодня мы вновь обратимся к творчеству талантливого словацкого писателя, поэта-публициста Ильи Галайды. В этом году ему исполнилось бы 95 лет. Илья Галайда или Элиаш Галайда родился в Восточной Словакии в селе Чертижны. С детства он говорил по-русински, украински и словацки. Восточная Словакия всегда была перекрестком культур и народов. На небольшой территории Кошицкого и Прешевского краев до сих пор сохранилось множество диалектов.

0: Илья Галайда с детства любил читать. И родители, желающие, чтобы их сын выбился в люди, отправили его учиться в город Гуменне. Там после Второй мировой войны открылась русская гимназия, то есть с обучением на русском языке. После ее окончания талантливый деревенский паренек отправился в Прагу, где поступил в Карлов университет. А оттуда его направили учиться в Советский Союз. Вначале в Саратов, а затем в Москву. После окончания Московского государственного университета Илья Галайда большую часть своей жизни посвятил преподавательской работе в университете в среднесловацком городе Нитра, а затем преподавал на родной земле в Прешеве. В течение всей своей жизни Илья Галайда никогда не расставался с поэтическим творчеством. Будучи профессором, он написал немало литературоведческих работ. Он изучал творчество словацких писателей. И сегодня мы услышим о словацких писателях, о которых на своих лекциях рассказывал профессор Галайда. С Ильей Галайдой мы встретились незадолго до его кончины. Послушаем.
1: Я рад, что вы затронули этот вопрос, потому что для истории нашей это очень важно, что такое явление в нашей жизни было, и оно сыграло очень положительную роль в созревании нашей интеллигенции, в ее понимании красоты художественного слова, его отношение к жизни как таковой, как выразить себя через художественное слово. В нашем регионе до Первой мировой войны почти все население было неграмотное, за исключением некоторой интеллигенции священников там и еще учителей. Остальные люди были неграмотные. Моя бабушка ставила на подписи крестик, когда надо было подписать документ. Положение было очень сложное в том смысле, что в этой борьбе двух противоположных направлений в европейской идеологии и взглядах на отношение к России и Германии, это как складывался пангерманизм и панславянизм, это важно было, куда примкнуть нашей интеллигенции, чтобы сохранить свою национальную независимость. Художественное слово оставляет след вообще в истории. Не быть поэтов, так я не могу себе представить, как бы выглядел мир, потому что поэты, они есть отражением сознания народа, то есть, который он вырос, формировался и так далее. И какие вопросы человека и человечества его интересовали. Это очень важно. Художественное слово, оно, конечно, прекрасно, но оно очень даже загадочное слово. И вникнуть в смысл этого слова, которое является отражением человеческого мышления, так это очень важно, чтобы понять, как сложен сам человек и как сложно показать понимание человеком красоты мира, созданного Всевышним. Одно, что объединяет этих поэтов, это то, что они всецело ратовали за судьбу этого населения, среди которого они жили, работали и просвещали народ, чтобы сохранить свою идентичность. Так в этом смысле они одного направления, но по мастерству поэтическому они очень разные. Надо сказать, что Павлович всецело ориентировался на народный язык, здешние диалекты. Духнович пробовал писать и на русском языке, такой, который был ему доступен, такого типа державинского типа, поэзию писал, совершенно такого философского направления. А вот Юлий Ставровский Попрадов – это самый большой поэт конца 19-го столетия. Это поэт, который сформировался под влиянием поэзии Пушкина. Я считаю, что поэт – это был глубоко одаренный чувством красоты художественного слова. И этот, по всей вероятности, он унаследовал, прочитавший произведения Пушкина, к нему попали посредством Михаила Раевского, который принес произведения Пушкина в Вену, а потом оттуда принесли эти произведения и Добрянскому, и через Добрянского он читал Пушкина. Так что вот такие прекрасные стихи. «Но недолго снег, морозы будут ездить по полям. Вновь придет весна, и розы расцветут по цветникам. так и ты, о Русь святая, раз пробудишься из сна, и пройдет зима лихая, и покажется весна. Прекрасные стихи прямо под влиянием Пушкинского. У него даже есть поэзия, которая очень близка к клеветникам России, потому что он всецело ратовал за то, чтобы сохранить и православие, и восточное направление мыслей нашего народа, потому что единственное, они искали спасение у России, как бы мы сейчас ни говорили, так же, как и словацкие писатели и поэты в тот период всецело верили, что Россия – единственный защитник славян, чтобы оно не растворилось в чужом житейском море, пангерманизме, чтобы та стихия не поглотила всех славян как таковых. Так что в этом поэт очень острого направления, который критиковал эти все порядки, какие существовали со стороны венгерских властей по отношению к этому нашему населению. Я всегда уверен в том, что если поэт талантливый поэт, ведь не важно, на каком языке он пишет, главное, о чем он пишет и как пишет. Как обо мне говорили, что Галайда очень хороший поэт по-русски, но он не наш. Меня считали русофилом, да, москофилом. Я не возражал, потому что это была моя профессия. Я читал лекции о русской литературе, так как же мне не быть русофилом, если я приближал студентам прекрасную русскую литературу, понимаете? Так что я не спорил с ними. Но обидно было то, что делить меня как поэта, что до тех пор он наш, а с этих пор он не наш. Так что я формировался, как поэт под влиянием и русской, и украинской поэзии.
0: Многие поэты, особенно из Восточной Словакии, в своем творчестве продолжали традиции русских поэтов. Например, Александр Духнович вдохновлялся стихами Пушкина, а для Петра Голы образцом был Сергей Есенин.
1: Даже по поведению вел себя так, как Есенин. Дело только в том, что трагизм Есенина и Петра Гулы, это ведь нельзя сравнивать, да, в жизни. Почему Есенин был так сложен и такой судьбы поэт? Это было выражение души русского человека того периода. А Петр принял только ту красоту стиха, образов, понимаете? А сам он, может быть, немножко страдал от того, что он по комплексии своей был такой худенький, щупленький, и какие-то были у него чувства, чтобы так петь о жизни, о себе. Вот так я понимаю поэзию Петра Гулы, да. Перешел потом на украинский язык. Все они талантливые поэты, как и Мацинский, они потом прекрасно писали на украинском языке. Но вот был целый ряд. Сергей Макара начинал как на русском языке, в молодых голосах. Андрей Черевняк, Юрий Бача, Миша Салак и Николай Ксеняк, Иван Киреш, Владимир Хохолуш. Это была целая плеяда молодых поэтов. Так что выросло поколение грамотное в поэтическом смысле слова, да. А политические события заставили менять позиции, чтобы не вызывать какие-то острые конфликты и не попасть в такое положение, в котором можно было человека обвинить и можно было заговорить.

0: Галайде. Он писал стихи и прозу на украинском, его родном русинском и русском языках. Большое влияние на будущего поэта оказала русская литература и культура. Он учился в Саратове и Москве. Там познакомился со своей будущей супругой Розой, уроженкой Азербайджана. Вот так паренек из Чехословакии встретил в Москве свою единственную на всю жизнь любовь. Они вместе прожили более 60 лет в Прешеве. И пока, как говорится, смерть не разлучила их. Вначале из жизни ушел Илья. Роза не пережила его кончину. Своей любимой жене Розе Илья Галайда посвятил много стихов, и некоторые из них уже звучали в нашем эфире. Сегодня мы познакомим вас с творчеством Ильи Галайды на русском языке. Эти стихи наполнены воспоминаниями и размышлениями. Послушаем. Читает Владимир Веселов.
1: Я вспомнил золотую осень, лоснились яблоки в моем саду, и вдруг война взорвала в небо просень, куски земли и на ходу нас понесла, понесла в объятия смерти, в кровавой круговерти людского зла. Я выжил, я благодарю судьбу, что не зажарила меня в земном аду, но в сердце врезались слова коллег, метавшихся в бреду, будь трижды проклят человек». Уж догорел малиновый разлив заката, уж ночь вползла в ущелье гор, уж у костра сидят ребята, ведя негромкий разговор о лешем, что живет в бару далеком, и голосом манящим по лесам детей зовет и водит звонким скоком, да не поймать его по голосам. Пасутся мирные трудяги кони до вспышки утренней зари, и месяц белый с небосклона луга чудесным светом серебрит. Я, очарованный идиллией прелестной, на зов ее безудержно иду, иду взволнованный, гонимый песней, чтоб испытать судьбу свою». Глядите, глядите, бессмертник созревший, как солнце лучистое, как будто пламя по истертой орбите вонзается в небо эмалево чистое. Но крепко насевшее на брустверы рыжие с лбами побритыми, я не художник, но хочется мне большого размаха руки, чтоб краски с палитры в один бросок сквозь разъяренный шумок людской таможни прошли, сверкнув огнем на полотне, чтоб только бессмертник, окопы арбитры, да небо кусок, слезились над трещиной нашего века, чтоб сказали: «Глядите, глядите, как здорово он полоснул золотоцветом».
0: Друзья, сегодня в нашей рубрике «Летнее чтение» мы читали стихи талантливого поэта из Восточной Словакии Ильи Галайды, которого уже нет среди нас. Он ушел из жизни в 2017 году, но память о нем жива, его книги издаются, их изучают в Прешевском университете, а его близкие бережно хранят о нем память. Дорогие друзья, пришло время прощаться. С вами в эфире были Алена Ганева и Владимир Веселов. Звукооператор Абдулхани Арут. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.
2: Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: В студии с последними известиями Алена Ганева. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Сегодня председатель Европейского совета Антонио Коште посетил Словакию в рамках турне по странам-членам ЕС. Главной темой встречи станет бюджет ЕС на ближайшие годы. Соглашение государств-членов ЕС о будущем долгосрочном бюджете на 2028-34 годы должно быть заключено до конца этого года. В противном случае существует риск дефицита финансирования для фермеров, предприятий, студентов, исследователей и новаторов, считает председатель Евросовета Антонио Кошта. Он отметил, что большая часть бюджета Евросоюза финансируется за счет взносов государств-членов, поэтому он охарактеризовал соглашение как сбалансированный и амбициозный пакет новых общих ресурсов. Еще одним приоритетом является конкурентоспособность европейской экономики. Кошта указал на согласованную программу «Одна Европа, один рынок», которая устанавливает конкретные цели к концу 2027 года в таких областях, как сокращение бюрократии, поддержка инвестиций, завершение формирования единого рынка и укрепление цепочек поставок. Президент Черногории Яков Милатович прибыл в Братиславу с двухдневным официальным визитом по приглашению президента Словакии Петера Пеллегрини. Основные темы переговоров – дальнейшее развитие словацко-черногорских отношений, укрепление экономического сотрудничества и поддержка европейской интеграции Черногории. Президенты также обсудили текущие события на Западных Балканах, энергетическую безопасность в Европе и другие международные вопросы. Налог на финансовые операции будет отменен с начала следующего года. Об этом заявил премьер-министр Роберт Фицо. Он поручил министру финансов Владиславу Каменицкому подготовить все необходимые законодательные и технические меры для отмены налога на финансовые транзакции с 1 января 2027 года. Напомним, что налог на финансовые транзакции был введен нынешним правительством в рамках консолидационных мер с апреля 2025 года, но подвергается критике со стороны предпринимателей и представителей оппозиции. А коалиционные партии СНС и ГЛАС СД также высказывали по этому поводу свои оговорки. Премьер-министр и министр финансов неоднократно заявляли о готовности полностью отменить этот налог. Но для этого необходимо решить проблему, связанного с ним дефицита госбюджета в несколько сотен миллионов евро. По случаю 35-й годовщины Дня независимости Украины представители украинской общины в Прешеве высадили три липы на территории начальной школы на Майской площади. Таким образом, украинцы символически выразили свою благодарность городу и его жителям за поддержку, безопасность и гостеприимство, которое украинцы почувствовали после начала военных действий на Украине. На мероприятии присутствовали мэр Прешева Франтишек Ольга и генеральный консул Украины в Прешеве Владимир Комарчук. Минимальная заработная плата в Словакии составит в 2027 году 972 евро. Об этом заявил министр труда, социальных дел и семьи Эрик Томаш. Законом будет установлен минимальный уровень заработной платы в размере 60% от средней номинальной заработной платы за последние два года. По данным Статуправления, средняя заработная плата в Словакии в 2025 году составляла 1620 евро. Во вторник, 25 августа, министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар принял участие в церемонии открытия выставки, посвященной 82-й годовщине Словацкого национального восстания.
0: Тема дня.
1: Для сельскохозяйственного сектора очень важна подготовка молодого поколения работников в области сельского хозяйства, пищевой промышленности и лесного хозяйства. Как и в других отраслях, здесь существует проблема привлечения молодежи. Поэтому цель нового проекта «Агривау» – повысить интерес учащихся 7-9 классов основной школы к обучению в этой области. Об этом заявил министр сельского хозяйства и развития села Рихард Такач после подписания меморандума о сотрудничестве по этому проекту. «Агривау» – это первый совместный проект, который поможет повысить интерес учащихся основной школы к поступлению в среднее сельскохозяйственное училище и техникумы, которые очень важны для нас, заявил глава Министерства сельского хозяйства Такач. Партнеры проекта хотят донести до учащихся и их родителей информацию о том, что сельское хозяйство значительно изменилось за последние годы. Сектор полностью цифровизирован, использует искусственный интеллект, робототехнику, самоуправляемые машины и другие технологии. Таким образом, сектору нужны образованные специалисты и профессионалы, но сначала их нужно привлечь к обучению. Министерство сельского хозяйства вместе со своими партнерами осознает необходимость сделать все возможное, чтобы в сельскохозяйственном секторе работало как можно больше квалифицированных, опытных и молодых людей. И поэтому был реализован этот проект, который, вероятно, является первым в истории предпринятым Министерством сельского хозяйства. Ассоциация поставщиков сельскохозяйственной техники «Агрион» также видит большую нехватку специалистов в сельскохозяйственном секторе. Об этом сообщил Евген Мизерак, директор секретариата ассоциации. По его словам, проблема заключается в том, что при выборе средней школы сельскохозяйство по-прежнему находится на втором и даже третьем месте. Поэтому вместе с аграрным ведомством и другими партнерами подготавливается проект, который позволит донести информацию о сельском хозяйстве до учеников основных школ. Будут проводиться встречи с учениками, учителями, чтобы они могли получить необходимую информацию. «Мы объединились ради одной общей цели – донести информацию о сельскохозяйственных секторах и профессиях до учащихся основных школ с 7 по 9 класс. Мы хотим пробудить интерес молодежи к этой работе. Мы будем рассказывать о современных технологиях в сельском хозяйстве, о робототехнике, дронах, о том, что интересует молодых людей. Нам нужны образованные и квалифицированные специалисты», – сказал Евген Мизерак.
2: В эфире «Словакия сегодня». С вами Татьяна Житникова. Во время отпусков и каникул мы знакомим наших слушателей с творчеством словацких писателей. Эта рубрика называется «Летнее чтение». Для международной аудитории и словаков, проживающих за рубежом, мы предлагаем широкий выбор литературных произведений, касающихся нашей истории и культуры. В последнее время не так много было словацких писателей, произведения которых издавались бы на русском языке. В одной из наших программ мы рассказывали о книге замечательного писателя, поэта Ильи Галайды из Восточной Словакии. Его книга стихов на украинском и русском языках вышла в свет в 2017 году в Ужгороде. И сегодня вы услышите стихи из этого сборника под названием «Избранное». Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
0: Летние чтения на Международном радио Словакии.
2: Сегодня мы вновь обратимся к творчеству талантливого словацкого писателя, поэта-публициста Ильи Галайды. В этом году ему исполнилось бы 95 лет. Илья Галайда или Элиаш Галайда родился в Восточной Словакии в селе Чертижны. С детства он говорил по-русински, украински и словацки. Восточная Словакия всегда была перекрестком культур и народов. На небольшой территории Кошицкого и Прешевского краев до сих пор сохранилось множество диалектов.

0: Илья Галайда с детства любил читать, и родители, желающие, чтобы их сын выбился в люди, отправили его учиться в город Гуменне. Там после Второй мировой войны открылась русская гимназия, то есть с обучением на русском языке. После ее окончания талантливый деревенский паренек отправился в Прагу, где поступил в Карлов университет. А оттуда его направили учиться в Советский Союз. Вначале в Саратов, а затем в Москву. После окончания Московского государственного университета Илья Галайда большую часть своей жизни посвятил преподавательской работе в университете в среднесловацком городе Нитра, а затем преподавал на родной земле в Прешеве. В течение всей своей жизни Илья Галайда никогда не расставался с поэтическим творчеством. Будучи профессором, он написал немало литературоведческих работ. Он изучал творчество словацких писателей. И сегодня мы услышим о словацких писателях, о которых на своих лекциях рассказывал профессор Галайда. С Ильей Галайдой мы встретились незадолго до его кончины. Послушаем.
1: Я рад, что вы затронули этот вопрос, потому что для истории нашей это очень важно, что такое явление в нашей жизни было, и оно сыграло очень положительную роль в созревании нашей интеллигенции, ее понимании красоты художественного слова, его отношение к жизни как таковой, как выразить себя через художественное слово. В нашем регионе до Первой мировой войны почти все население было неграмотное, за исключением некоторой интеллигенции священников там и еще учителей. Остальные люди были неграмотные. Моя бабушка ставила на подписях крестик, когда надо было подписать документ. Положение было очень сложное в том смысле, что в этой борьбе двух противоположных направлений в европейской идеологии и взглядах на отношение к России и Германии, это как складывался пангерманизм и панславянизм, это важно было, куда примкнуть нашей интеллигенции, чтобы сохранить свою национальную независимость. Художественное слово оставляет след вообще в истории. Не быть поэтов, так я не могу себе представить, как бы выглядел мир, потому что поэты, они есть отражением сознания народа, то есть, который он вырос, формировался и так далее, и какие вопросы человека и человечества его интересовали. Это очень важно. Художественное слово, оно, конечно, прекрасно, но оно очень даже загадочное слово. И вникнуть в смысл этого слова, которое является отражением человеческого мышления, так это очень важно, чтобы понять, как сложен сам человек и как сложно показать понимание человеком красоты мира, созданного Всевышним. Одно, что объединяет этих поэтов, это то, что они всецело ратовали за судьбу этого населения, среди которого они жили, работали и просвещали народ, чтобы сохранить свою идентичность. Так в этом смысле они одного направления, но по мастерству поэтическому они очень разные. Надо сказать, что Павлович всецело ориентировался на народный язык, здешние диалекты. Духнович пробовал писать и на русском языке, такой, который был ему доступен, такого типа державинского типа, поэзию писал, совершенно такого философского направления. А вот Юлий Ставровский Попрадов – это самый большой поэт конца 19-го столетия. Это поэт, который сформировался под влиянием поэзии Пушкина. Я считаю, что поэт – это был глубоко одаренный чувством красоты художественного слова. И этот, по всей вероятности, он унаследовал, прочитавший произведения Пушкина, к нему попали посредством Михаила Раевского, который принес произведения Пушкина в Вену, а потом оттуда принесли эти произведения и Добрянскому, и через Добрянского он читал Пушкина. Так что вот такие прекрасные стихи. «Но недолго снег, морозы будут ездить по полям, вновь придет весна, и розы расцветут по цветникам. так и ты, о Русь святая, раз пробудишься из сна, и пройдет зима лихая, и покажется весна. Прекрасные стихи, прямо под влиянием Пушкинского. У него даже есть поэзия, которая очень близка к клеветникам России, потому что он всецело ратовал за то, чтобы сохранить и православие, и восточное направление мыслей нашего народа, потому что единственное, они искали спасение у России. Как бы мы сейчас ни говорили, так же, как и словацкие писатели и поэты в тот период, всецело верили, что Россия – единственный защитник славян, чтобы оно не растворилось в чужом житейском море, пангерманизм, чтобы та стихия не поглотила всех славян как таковых. Так что в этом поэт очень острого направления, который критиковал эти все порядки, какие существовали со стороны венгерских властей по отношению к этому нашему населению. Я всегда уверен в том, что если поэт талантливый поэт, ведь не важно, на каком языке он пишет, главное, о чем он пишет и как пишет. Как обо мне говорили, что Галайда очень хороший поэт по-русски, но он не наш. Меня считали русофилом, да, москофилом. Я не возражал, потому что это была моя профессия. Я читал лекции о русской литературе, так как же мне не быть русофилом, если я приближал студентам прекрасную русскую литературу, понимаете? Так что я не спорил с ними. Но обидно было то, что делить меня как поэта, что до тех пор он наш, а с этих пор он не наш. Так что я формировался, как поэт под влиянием и русской, и украинской поэзии.
0: Многие поэты, особенно из Восточной Словакии, в своем творчестве продолжали традиции русских поэтов. Например, Александр Духнович вдохновлялся стихами Пушкина, а для Петра Голы образцом был Сергей Есенин.
1: Даже по поведению вел себя так, как Есенин. Дело только в том, что трагизм Есенина и Петра Гулы, это ведь нельзя сравнивать, да, в жизни. Почему Есенин был так сложен и такой судьбы поэт? Это было выражение души русского человека того периода. А Петр принял только ту красоту стиха, образов, понимаете? А сам он, может быть, немножко страдал от того, что он по комплексии своей был такой худенький, щупленький, и какие-то были у него чувства, чтобы так петь о жизни, о себе. Вот так я понимаю поэзию Петра Гулы, да. Перешел потом на украинский язык. Все они талантливые поэты, как и Мацинский, они потом прекрасно писали на украинском языке. Но вот был целый ряд. Сергей Макара начинал как на русском языке, в молодых голосах. Андрей Черевняк, Юрий Бача, Миша Салак и Николай Ксеняк, Иван Киреш, Владимир Хохолуш. Это была целая плеяда молодых поэтов. Так что выросло поколение грамотное в поэтическом смысле слова. Да? А политические события заставили менять позиции, чтобы не вызывать какие-то острые конфликты и не попасть в такое положение, в котором можно было человека обвинить и можно было загреть.

0: Любовь к родному краю, природа всегда были вдохновением для поэтов. И особенно для Ильи Галайды. Он душой чувствовал красоту природы, отражая ее в своих произведениях. За свою жизнь он издал около 10 книг, стихов и прозы. Последней его книгой был сборник под названием «Избранное». Это стихи и проза на украинском и русском языках. Сборник большой, он содержит 634 страницы. Книга вышла в украинском издательстве «Тимпани» в Ужгороде. Послушаем его стихи на украинском языке. Читает Інна Харватова.
1: «Зустріч сонця». Благословилося на світ, поволі огнелике підняло повіки, я склав йому уклін. Воно мені здаля осяйний кинуло привіт, чомусь розгнівано поглянуло по горах косо і шмигонуло босе по білих росах до лабірця потока, де вебребам обіцяють ласку теплі дні. В этом стихотворении поэт говорит о рождении нового дня. С большим трепетом и вдохновением называя солнце огнеликим. Второе стихотворение, оно называется «Подих землі». Як часто покидаем рідні ми хати, і доля закидає нас хто зна куди, у метушню столичну. А потім тягне нас до буків віковічних, щоб ніжності набратись, щоб мудрість у батьків нам перейняти. Ми поспішаємо до них, живих і мертвих, на побачення. На цвинтарях ридаємо над нерозважністю своєю і просимо пробачення. «Дихання землі» – очень красивое название. В этом стихотворении поэт говорит о глубокой связи поколений, в первую очередь родителей и детей. К сожалению, и в жизни так бывает, что мы часто, уже после смерти наших дорогих, осознаем, насколько они близки нам. Третє будет стихотворение о любви. «Я жду твого приходу бажаного, як соняшник чека благально на схід опуклого рум'яного сонця, щоби напитись жовтого проміння. Я, зачарований і заворожений, дивлюсь тобі у слід, так само, як от соняшник на схід, засмучений і росами зволожений. Я знаю, прагнутиме соняшник сонця, аж поки йому голову зітнуть. От так і я, бо ж твоя путь для мене – сонця путь. І слідом за тобою, як за сонцем, я йтиму, поки смерть мене не скосить, аж поки очі Нінви криють кришталеві роси». Тема любви очень часто присутствует в поэзии Ильи Галайды. И в этом стихотворении, как жизненный цикл подсолнуха связан с солнцем, так и жизнь автора связан с жизнью его любимой.
0: Друзья, напомню, что сегодня мы рассказываем о замечательном поэте, писателе, литераторе Илье Галайде. Он писал стихи и прозу на украинском, его родном русинском и русском языках. Большое влияние на будущего поэта оказала русская литература и культура. Он учился в Саратове и Москве. Там познакомился со своей будущей супругой Розой, уроженкой Азербайджана. Вот так паренек из Чехословакии встретил в Москве свою единственную на всю жизнь любовь. Они вместе прожили более 60 лет в Прешеве. И пока, как говорится, смерть не разлучила их. Вначале из жизни ушел Илья. Роза не пережила его кончину. Своей любимой жене Розе Илья Галайда посвятил много стихов, и некоторые из них уже звучали в нашем эфире. Сегодня мы познакомим вас с творчеством Ильи Галайды на русском языке. Эти стихи наполнены воспоминаниями и размышлениями. Послушаем. Читает Владимир Веселов.
2: «Я вспомнил золотую осень. Лоснились яблоки в моем саду. И вдруг война взорвала в небо просень. Куски земли и на ходу нас понесла, понесла в объятия смерти, в кровавой круговерти людского зла. Я выжил, я благодарю судьбу, что не зажарила меня в земном аду, но в сердце врезались слова коллег, метавшихся в бреду, будь трижды проклят человек». Уж догорел малиновый разлив заката, уж ночь вползла в ущелье гор, Уж у костра сидят ребята, ведя негромкий разговор. О лешем, что живет в бару далеком, и голосом, манящим по лесам, детей зовет и водит звонким скоком, да не поймать его по голосам. Пасутся мирные трудяги кони до вспышки утренней зари, и месяц белый с небосклона луга чудесным светом серебрит. Я, очарованный идиллией прелестной, на зов ее безудержно иду, иду взволнованный, гонимый песней, чтоб испытать судьбу свою». Глядите, глядите, бессмертник созревший, как солнце лучистое, как будто пламя по истертой орбите вонзается в небо эмалево чистое. Но крепко насевшее на брустверы рыжие с лбами побритыми, я не художник, но хочется мне большого размаха руки, чтоб краски с палитры в один бросок сквозь разъяренный шумок людской таможни прошли, сверкнув огнем на полотне, чтоб только бессмертник, окопы арбитры, да не кусок, слезились над трещиной нашего века, чтоб сказали: «Глядите, глядите, как здорово он полоснул золотоцветом».
0: Друзья, сегодня в нашей рубрике «Летнее чтение» мы читали стихи талантливого поэта из Восточной Словакии Ильи Галайды, которого уже нет среди нас. Он ушел из жизни в 2017 году, но память о нем жива, его книги издаются, их изучают в Прешевском университете, а его близкие бережно хранят о нем память. Дорогие друзья, пришло время прощаться. С вами в эфире были Алена Ганева и Владимир Веселов. Звукооператор Абдулхани Арут. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.
3: Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: В студии с последними известиями Алена Ганева. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Сегодня председатель Европейского совета Антонио Коште посетил Словакию в рамках турне по странам-членам ЕС. Главной темой встречи станет бюджет ЕС на ближайшие годы. Соглашение государств-членов ЕС о будущем долгосрочном бюджете на 2028-34 годы должно быть заключено до конца этого года. В противном случае существует риск дефицита финансирования для фермеров, предприятий, студентов, исследователей и новаторов, считает председатель Евросовета Антонио Кошта. Он отметил, что большая часть бюджета Евросоюза финансируется за счет взносов государств-членов, поэтому он охарактеризовал соглашение как сбалансированный и амбициозный пакет новых общих ресурсов. Еще одним приоритетом является конкурентоспособность европейской экономики. Кошта указал на согласованную программу «Одна Европа, один рынок», которая устанавливает конкретные цели к концу 2027 года в таких областях, как сокращение бюрократии, поддержка инвестиций, завершение формирования единого рынка и укрепление цепочек поставок. Президент Черногории Яков Милатович прибыл в Братиславу с двухдневным официальным визитом по приглашению президента Словакии Петера Пеллегрини. Основные темы переговоров – дальнейшее развитие словацко-черногорских отношений, укрепление экономического сотрудничества и поддержка европейской интеграции Черногории. Президенты также обсудили текущие события на Западных Балканах, энергетическую безопасность в Европе и другие международные вопросы. Налог на финансовые операции будет отменен с начала следующего года. Об этом заявил премьер-министр Роберт Фицо. Он поручил министру финансов Владиславу Каменицкому подготовить все необходимые законодательные и технические меры для отмены налога на финансовые транзакции с 1 января 2027 года. Напомню, что налог на финансовые транзакции был введен нынешним правительством в рамках консолидационных мер с апреля 2025 года, но подвергается критике со стороны предпринимателей и представителей оппозиции. А коалиционные партии СНС и ГЛАС СД также высказывали по этому поводу свои оговорки. Премьер-министр и министр финансов неоднократно заявляли о готовности полностью отменить этот налог. Но для этого необходимо решить проблему, связанного с ним дефицита госбюджета в несколько сотен миллионов евро. По случаю 35-й годовщины Дня независимости Украины представители украинской общины в Прешеве высадили три липы на территории начальной школы на Майской площади. Таким образом, украинцы символически выразили свою благодарность городу и его жителям за поддержку, безопасность и гостеприимство, которое украинцы почувствовали после начала военных действий на Украине. На мероприятии присутствовали мэр Прешева Франтишек Ольга и генеральный консул Украины в Прешеве Владимир Комарчук. Минимальная заработная плата в Словакии составит в 2027 году 972 евро. Об этом заявил министр труда, социальных дел и семьи Эрик Томаш. Законом будет установлен минимальный уровень заработной платы в размере 60% от средней номинальной заработной платы за последние два года. По данным Статуправления, средняя заработная плата в Словакии в 2025 году составляла 1620 евро. Во вторник, 25 августа, министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар принял участие в церемонии открытия выставки, посвященной 82-й годовщине Словацкого национального восстания.
0: Тема дня.
1: Для сельскохозяйственного сектора очень важна подготовка молодого поколения работников в области сельского хозяйства, пищевой промышленности и лесного хозяйства. Как и в других отраслях, здесь существует проблема привлечения молодежи. Поэтому цель нового проекта «Агривау» – повысить интерес учащихся 7-9 классов основной школы к обучению в этой области. Об этом заявил министр сельского хозяйства и развития села Рихард Такач после подписания меморандума о сотрудничестве по этому проекту. «Агривау» – это первый совместный проект, который поможет повысить интерес учащихся основной школы к поступлению в среднее сельскохозяйственное училище и техникумы, которые очень важны для нас, заявил глава Министерства сельского хозяйства Такач. Партнеры проекта хотят донести до учащихся и их родителей информацию о том, что сельское хозяйство значительно изменилось за последние годы. Сектор полностью цифровизирован, использует искусственный интеллект, робототехнику, самоуправляемые машины и другие технологии. Таким образом, сектору нужны образованные специалисты и профессионалы, но сначала их нужно привлечь к обучению. Министерство сельского хозяйства вместе со своими партнерами осознает необходимость сделать все возможное, чтобы в сельскохозяйственном секторе работало как можно больше квалифицированных, опытных и молодых людей. И поэтому был реализован этот проект, который, вероятно, является первым в истории предпринятым Министерством сельского хозяйства. Ассоциация поставщиков сельскохозяйственной техники «Агрион» также видит большую нехватку специалистов в сельскохозяйственном секторе. Об этом сообщил Евген Мизерак, директор секретариата ассоциации. По его словам, проблема заключается в том, что при выборе средней школы сельское хозяйство по-прежнему находится на втором и даже третьем месте. Поэтому вместе с аграрным ведомством и другими партнерами подготавливается проект, который позволит донести информацию о сельском хозяйстве до учеников основных школ. Будут проводиться встречи с учениками, учителями, чтобы они могли получить необходимую информацию. Мы объединились ради одной общей цели – донести информацию о сельскохозяйственных секторах и профессиях до учащихся основных школ с 7 по 9 класс. Мы хотим пробудить интерес молодежи к этой работе. Мы будем рассказывать о современных технологиях в сельском хозяйстве, о робототехнике, дронах, о том, что интересует молодых людей. Нам нужны образованные и квалифицированные специалисты, сказал Евген Мизерак.
2: В эфире «Словакия сегодня». С вами Татьяна Житникова. Во время отпусков и каникул мы знакомим наших слушателей с творчеством словацких писателей. Эта рубрика называется «Летнее чтение». Для международной аудитории и словаков, проживающих за рубежом, мы предлагаем широкий выбор литературных произведений, касающихся нашей истории и культуры. В последнее время не так много было словацких писателей, произведения которых издавались бы на русском языке. В одной из наших программ мы рассказывали о книге замечательного писателя, поэта Ильи Галайды из Восточной Словакии. Его книга стихов на украинском и русском языках вышла в свет в 2017 году в Ужгороде. И сегодня вы услышите стихи из этого сборника под названием «Избранное». Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
0: Летние чтения на Международном радио Словакии.
2: Сегодня мы вновь обратимся к творчеству талантливого словацкого писателя, поэта-публициста Ильи Галайды. В этом году ему исполнилось бы 95 лет. Илья Галайда или Элиаш Галайда родился в Восточной Словакии в селе Чертижны. С детства он говорил по-русински, украински и словацки. Восточная Словакия всегда была перекрестком культур и народов. На небольшой территории Кошицкого и Прешевского краев до сих пор сохранилось множество диалектов.

0: Илья Галайда с детства любил читать, и родители, желающие, чтобы их сын выбился в люди, отправили его учиться в город Гуменне. Там после Второй мировой войны открылась русская гимназия, то есть с обучением на русском языке. После ее окончания талантливый деревенский паренек отправился в Прагу, где поступил в Карлов университет. А оттуда его направили учиться в Советский Союз. Вначале в Саратов, а затем в Москву. После окончания Московского государственного университета Илья Галайда большую часть своей жизни посвятил преподавательской работе в университете в среднесловацком городе Нитра, а затем преподавал на родной земле в Прешеве. В течение всей своей жизни Илья Галайда никогда не расставался с поэтическим творчеством. Будучи профессором, он написал немало литературоведческих работ. Он изучал творчество словацких писателей. И сегодня мы услышим о словацких писателях, о которых на своих лекциях рассказывал профессор Галайда. С Ильей Галайдой мы встретились незадолго до его кончины. Послушаем.
1: Я рад, что вы затронули этот вопрос, потому что для истории нашей это очень важно, что такое явление в нашей жизни было, и оно сыграло очень положительную роль в созревании нашей интеллигенции, в ее понимании красоты художественного слова, его отношение к жизни как таковой, как выразить себя через художественное слово. В нашем регионе до Первой мировой войны почти все население было неграмотное, за исключением некоторой интеллигенции священников там и еще учителей. Остальные люди были неграмотные. Моя бабушка ставила на подписи крестик, когда надо было подписать документ. Положение было очень сложное в том смысле, что в этой борьбе двух противоположных направлений в европейской идеологии и взглядах на отношение к России и Германии, это как складывался пангерманизм и панславянизм, это важно было, куда примкнуть нашей интеллигенции, чтобы сохранить свою национальную независимость. Художественное слово оставляет след вообще в истории. Не быть поэтов, так я не могу себе представить, как бы выглядел мир, потому что поэты, они есть отражением сознания народа, то есть, который он вырос, формировался и так далее. И какие вопросы человека и человечества его интересовали. Это очень важно. Художественное слово, оно, конечно, прекрасно, но оно очень даже загадочное слово. И вникнуть в смысл этого слова, которое является отражением человеческого мышления, так это очень важно, чтобы понять, как сложен сам человек и как сложно показать понимание человеком красоты мира, созданного Всевышним. Одно, что объединяет этих поэтов, это то, что они всецело ратовали за судьбу этого населения, среди которого они жили, работали и просвещали народ, чтобы сохранить свою идентичность. Так в этом смысле они одного направления, но по мастерству поэтическому они очень разные. Надо сказать, что Павлович всецело ориентировался на народный язык, здешние диалекты. Духнович пробовал писать и на русском языке, такой, который был ему доступен, такого типа державинского типа, поэзию писал, совершенно такого философского направления. А вот Юлий Ставровский-Попрадов – это самый большой поэт конца 19-го столетия. Это поэт, который сформировался под влиянием поэзии Пушкина. Я считаю, что поэт – это был глубоко одаренный чувством красоты художественного слова. И этот, по всей вероятности, он унаследовал, прочитавший произведения Пушкина, к нему попали посредством Михаила Раевского, который принес произведения Пушкина в Вену, а потом оттуда принесли эти произведения и Добрянскому, и через Добрянского он читал Пушкина. Так что вот такие прекрасные стихи. «Но недолго снег, морозы будут ездить по полям, вновь придет весна, и розы расцветут по цветникам. так и ты, о Русь святая, раз пробудишься из сна, и пройдет зима лихая, и покажется весна. Прекрасные стихи, я подгляну Пушкинского. У него даже есть поэзия, которая очень близка к клеветникам России, потому что он всецело ратовал за то, чтобы сохранить и православие, и восточное направление мыслей нашего народа, потому что единственное, они искали спасение у России. Как бы мы сейчас ни говорили, так же, как и словацкие писатели и поэты в тот период всецело верили, что Россия – единственный защитник славян, чтобы оно не растворилось в чужом житейском море, пангерманизме, чтобы та стихия не поглотила всех славян как таковых. Так что в этом поэт очень острого направления, который критиковал эти все порядки, какие существовали со стороны венгерских властей по отношению к этому нашему населению. Я всегда уверен в том, что если поэт – талантливый поэт, ведь не важно, на каком языке он пишет, главное, о чем он пишет и как пишет. Как обо мне говорили, что Галайда – очень хороший поэт по-русски, но он не наш. Меня считали русофилом, да, москофилом. Я не возражал, потому что это была моя профессия. Я читал лекции о русской литературе, так как же мне не быть русофилом, если я приближал студентам прекрасную русскую литературу, понимаете? Так что я не спорил с ними. Но обидно было то, что делить меня как поэта, что до тех пор он наш, а с этих пор он не наш. Так что я формировался, как поэт под влиянием и русской, и украинской поэзии.
0: Многие поэты, особенно из Восточной Словакии, в своем творчестве продолжали традиции русских поэтов. Например, Александр Духнович вдохновлялся стихами Пушкина, а для Петра Голы образцом был Сергей Есенин.
1: Даже по поведению вел себя так, как Есенин. Дело только в том, что трагизм Есенина – и Петра Гулы, это ведь нельзя сравнивать, да, в жизни. Почему Есенин был так сложен и такой судьбы поэт? Это было выражение души русского человека того периода. А Петр принял только ту красоту стиха, образов, понимаете? А сам он, может быть, немножко страдал от того, что он по комплексии своей был такой худенький, щупленький, и какие-то были у него чувства, чтобы так петь о жизни, о себе. Вот так я понимаю поэзию Петра Гулы, да. Перешел потом на украинский язык. Все они талантливые поэты, как и Мацинский, они потом прекрасно писали на украинском языке. Но вот был целый ряд. Сергей Макара начинал как на русском языке, в молодых голосах. Андрей Черевняк, Юрий Бача, Миша Салак и Николай Ксеняк, Иван Киреш, Владимир Хохолуш. Это была целая плеяда молодых поэтов. Так что выросло поколение грамотное в поэтическом смысле слова, да. А политические события заставили менять позиции, чтобы не вызывать какие-то острые конфликты и не попасть в такое положение, в котором можно было человека обвинить и можно было заговорить.

0: Любовь к родному краю, природа всегда были вдохновением для поэтов. И особенно для Ильи Галайды. Он душой чувствовал красоту природы, отражая ее в своих произведениях. За свою жизнь он издал около 10 книг, стихов и прозы. Последней его книгой был сборник под названием «Избранное». Это стихи и проза на украинском и русском языках. Сборник большой, он содержит 634 страницы. Книга вышла в украинском издательстве «Тимпани» в Ужгороде. Послушаем его стихи на украинском языке. Читает Інна Харватова.
1: «Зустріч сонця. Благословилося на світ, поволі огнелике підняло повіки, я склав йому у клін. Воно мені здаля осяйний кинуло привіт, чомусь розгнівано поглянуло по горах косо і шмигонуло босе по білих росах до лабірця потока, де вебребам обіцяють ласку теплі дні». В этом стихотворении поэт говорит о рождении нового дня. С большим трепетом и вдохновением называя солнце огнеликим. Второе стихотворение, оно называется «Подих землі». Як часто покидаєм рідні ми хати, і доля закидає нас хто зна куди, у метушню столичну. А потім тягне нас до буків віковічних, щоб ніжності набратись, щоб мудрість у батьків нам перейняти. Ми поспішаємо до них, живих і мертвих, на побачення. На цвинтарях ридаємо над нерозважністю своєю і просимо пробачення. «Дихання землі» – очень красивое название. В этом стихотворении поэт говорит о глубокой связи поколений, в первую очередь родителей и детей. К сожалению, и в жизни так бывает, что мы часто, уже после смерти наших дорогих, осознаем, насколько они близки нам. Третє будет стихотворение о любви. «Я жду твого приходу бажаного, як соняшник чека благально на схід опуклого рум'яного сонця, щоби напитись жовтого проміння. Я, зачарований і заворожений, дивлюсь тобі у слід, так само, як от соняшник на схід, засмучений і росами зволожений. Я знаю, прагнутиме соняшник сонця, аж поки йому голову зітнуть. От так і я, бо ж твоя путь для мене – сонця путь. І слідом за тобою, як за сонцем, я йтиму, поки смерть мене не скосить, аж поки очі ніви криють кришталеві роси». Тема любви очень часто присутствует в поэзии Ильи Галайды. И в этом стихотворении, как жизненный цикл подсолнуха связан с солнцем, так и жизнь автора связан с жизнью его любимой.
0: Друзья, напомню, что сегодня мы рассказываем о замечательном поэте, писателе, литераторе Илье Галайде. Он писал стихи и прозу на украинском, его родном русинском и русском языках. Большое влияние на будущего поэта оказала русская литература и культура. Он учился в Саратове и Москве. Там познакомился со своей будущей супругой Розой, уроженкой Азербайджана. Вот так паренек из Чехословакии встретил в Москве свою единственную на всю жизнь любовь. Они вместе прожили более 60 лет в Прешеве. И пока, как говорится, смерть не разлучила их. Вначале из жизни ушел Илья. Роза не пережила его кончину. Своей любимой жене Розе Илья Галайда посвятил много стихов. И некоторые из них уже звучали в нашем эфире. Сегодня мы познакомим вас с творчеством Ильи Галайды на русском языке. Эти стихи наполнены воспоминаниями и размышлениями. Послушаем. Читает Владимир Веселов.
2: «Я вспомнил золотую осень. Лоснились яблоки в моем саду. И вдруг война взорвала в небо просень. Куски земли и на ходу нас понесла, понесла в объятия смерти, в кровавой круговерти людского зла. Я выжил, я благодарю судьбу, что не зажарила меня в земном аду, но в сердце врезались слова коллег, метавшихся в бреду, будь трижды проклят человек». Уж догорел малиновый разлив заката, уж ночь вползла в ущелье гор, Уж у костра сидят ребята, ведя негромкий разговор. О лешем, что живет в бару далеком, и голосом манящим по лесам детей зовет и водит звонким скоком, да не поймать его по голосам. Пасутся мирные трудяги кони до вспышки утренней зари, и месяц белый с небосклона луга чудесным светом серебрит. Я, очарованный идиллией прелестной, на зов ее безудержно иду, иду взволнованный, гонимый песней, чтоб испытать судьбу свою». Глядите, глядите, бессмертник и созревший, как солнце лучистое, как будто пламя по истертой орбите вонзается в небо эмалево чистое, но крепко насевшее на брустверы рыжие с лбами побритыми, я не художник, но хочется мне большого размаха руки, чтоб краски с палитры в один бросок сквозь разъяренный шумок людской таможни прошли, сверкнув огнем на полотне, чтоб только бессмертник, окопы арбитры, да небо. Кусок. Слезились над трещиной нашего века, чтоб сказали: «Глядите, глядите, как здорово он полоснул золотоцветом».
0: Друзья, сегодня в нашей рубрике «Летнее чтение» мы читали стихи талантливого поэта из Восточной Словакии Ильи Галайды, которого уже нет среди нас. Он ушел из жизни в 2017 году, но память о нем жива, его книги издаются, их изучают в Прешевском университете, а его близкие бережно хранят о нем память. Дорогие друзья, пришло время прощаться. С вами в эфире были Алена Ганева и Владимир Веселов. Звукооператор Абдулхани Арут. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.
3: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+.